0: книги Евангелия от Луки.
1: Появился некий учитель закона, который, желая испытать Иисуса, спросил его: «Учитель, что я должен делать, чтобы получить вечную жизнь?» «А что об этом говорится в законе?» — спросил его Иисус. «Что ты там читаешь?» «Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой, всеми силами и всеми своими помыслами, и люби ближнего, как самого себя», — ответил тот. «Ты правильно ответил», — сказал Иисус. «Поступай так, и будешь жить». Но тот, желая оправдаться, спросил Иисуса: «А кто мне ближний?» Иисус в ответ сказал: «Шел человек из Иерусалима в Иерихон и попал в руки разбойников. Они его ограбили, избили и ушли, бросив полумертвым. И случилось так, что шел той же дорогой священник, но, увидев его, перешел на другую сторону. Так же поступил и левит. Дойдя до того места и увидев раненого, он перешел на другую сторону. А самаритянин, который проезжал там же, поравнялся с ним и, увидев, пожалел его. Он подошел к нему и, омыв вином и смазав оливковым маслом его раны, перевязал их, посадил его на собственного мула, привез в гостиницу и там за ним ухаживал. А на следующий день, уезжая, он дал хозяину гостиницы 2 динария и сказал: «Позаботься о нем, а если истратишь сверх того, на обратном пути я тебе отдам». Кто из троих, по-твоему, оказался ближним, пострадавшему от разбойников? Тот, кто проявил к нему милосердие, — ответил тот. «Иди и поступай так же», — сказал Иисус.

0: В воспитании иногда важно проявить твердость, а иногда важно отступить. Малыша важно держать за руку, когда вы переходите дорогу или стоите на набережной, но ребенка нужно отпустить, когда он катается на велосипеде. Да, упадет, но без этого не поймет что-то неуловимое и важное, чтобы научиться кататься самостоятельно. Так же и с жизненными истинами и принципами. Иногда держим, а иногда отпускаем. Дай Бог нам мудрости, чтобы не перепутать эти моменты.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: со всех ног.
1: Время подумать.
2: Самый главный довод тех, кто любит все по плану, чтобы все четко, по линии, по горизонту, самый главный довод в том, что если у тебя беспорядок в вещах, то у тебя беспорядок в делах, а значит и беспорядок в голове. И с этим тоже можно поспорить. Кто знает начальника, у которого на столе гора, куча документов, все это просто вот такая пирамида Хеопса, и если что-то вдруг вытащить, вся эта пирамида рухнет и растечется по столу, по паркету, по стульям, по подчиненным. Кто знает таких начальников? Я знаю таких начальников. Но если вы вдруг окажете услугу и уберетесь, не сносите вам головы. Потому что этот человек точно знает, где в этой куче, с какой стороны торчит уголок нужного документа. А если вы навели порядок, все, рухнул рабочий день. Да что там, начальник? У вас на рабочем столе может быть то же самое. Стикеры, стикеры, стикеры, бумажки, бумажки, бумажки, блокнот, документы. И вы точно знаете, что где лежит. Знакомо? Я однажды делала сюрприз своему хорошему другу. Он мыкался по съемным квартирам в Москве. Мыкался. В конце концов уехал ненадолго домой к маме. А я думаю, сделаю сюрприз. Уберусь. Ну вы понимаете, да? Женская рука, все дела. Убралась. Думаете, понравился сюрприз? Ну так. Улыбку постарался изобразить. А на самом деле, может быть, и убралась. Но еще и влезла в личное пространство. Мужчины же, они почему носки разбрасывают? Просто так, думаете, невоспитанные? Нет, они так метят территорию. Хотите лайфхак? Все мужские носки у каждого порядочного мужчины должны быть одинаковые. 50, а лучше 100 пар одинаковых носков. Пару искать не надо, соответственно, во все углы заглядывать не надо. Подумаешь, один пропал без вести, второй его тут же заменил. И даже если в твоем ящике 49 носков, у тебя всегда есть пара, которую можно надеть. Обращали внимание, как играют мальчики и как играют девочки? Ну, в большинстве своем, скажем так. У мальчиков разруха, все везде. Девочки сидят скрупулезно в своем уголочке, шьют что-то куклам, какие-то домики, какие-то пони приехали к Барби. Тоже бывает разруха, но она всегда менее масштабная.
1: Вы подумали? А мы сказали. С любовью в сердце. Свободное радио.

присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

когда ничто уже не радует, и суета свое берет, и даже звезды с неба падают.

Как теплая одежда защищает от стужи, так выдержка защищает от обиды. Умножай терпение и спокойствие духа, и обида, как бы горька ни была, тебя не коснется. Леонардо да Винчи.

0: стих дня.
1: Да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Послание Ефесянам, 3 глава, 16 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем слова апостола Павла, которые звучат как пожелания, но сам Павел писал их как молитву к Богу об изменении своих читателей. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Послание к Ефесянам, 3 глава, 16 стих. В этой фразе Павел говорит об источнике нашей надежды. Наша надежда укоренена в Божьей силе и полноте. Синодальный перевод передает это как «по богатству славы своей». Начнем с маленького слова «по». Греческое слово «кота» значит «сообразно», «в меру». Обратим внимание на разницу между двумя способами давать. Миллионер может бросить нищему рубль из своего богатства, и в его кармане ничего не изменится. А можно дать по мере богатства. Тогда дар соразмерен состоянию дарителя. Павел просит второе. «Бог дает не из остатков, а в меру своей славы». Слава Божия в Библии – это его зримое присутствие. В посланиях Павла слава и сила почти неразделимы. Павел просит о силе, потому что источник ее – слава Божия. И тема богатства, полноты Божией проходит через все послание Ефесянам. Богатство благодати, богатство наследия, непостижимое богатство Христово. Павел словно пересчитывает сокровищницу и признает, что оно неисчерпаемо. Как же мы можем получить это богатство? По действию Духа Божьего в нас. То, что даровано Небесным Отцом и стало доступным людям благодаря жертве Сына Божьего, приходит к нам через действие Духа. Поэтому Павел и пишет, что Дух дает нам крепко утвердиться во внутреннем человеке. Внутренний человек – самая глубина человеческой личности. Место, где принимаются решения, где живет вера, где, как сказано в следующем стихе, поселяется Христос. Но ни в коем случае нельзя путать это с греческим дуализмом, где душа хорошая, а тело злое. В другом письме Павел пишет проще. «Внешний наш человек тлеет, а внутренний со дня на день обновляется». Эфес был городом магии и культа Артемиды. И люди искали силу везде, лишь бы защититься от злых духов и судьбы. Павел говорит им, сила не в заклинаниях и не в ритуалах. Ее дает Дух Божий и дает внутри нас. Наши внешние обстоятельства часто не подвластны нам. Но что больше определяет нас, внешняя или внутренняя уверенность? Если бы наша уверенность и надежда строилась лишь на наших внутренних силах, как предлагают разные психологические практики, то внешнее давление очень часто бы побеждало. Однако мы имеем силу, исходящую из мира высшего, горнего. Поэтому и наша внутренняя надежда не в нас самих, а в силе Божией, которая дана нам по его богатству благодати. В этом и наше упование. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: Это Свободное радио.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Да будет благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это Он одарил нас в единении нашим со Христом полнотой духовных даров в небесных мирах. Он нас избрал в единении с Ним еще до сотворения мира, чтобы мы были перед Ним святыми и непорочными и жили в любви. Он нас предназначил через Иисуса Христа стать Его сыновьями. Вот Его цель и добрая воля. Так восхвалим Его за величайшую Его доброту, за дар, которым Он нас одарил через любимого Сына, кровью которого мы обрели в единении с Ним свободу и прощение грехов».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Дом твой.
1: Я была одиночка по натуре, я постоянно была одна. И дома я была одинока. Чувствовала, что меня душит все, весь этот мир, все люди. Я возненавидела всех. Но вообще у меня была мечта быть кому-то нужной, необходимой, быть счастливой. Теперь я понимаю, что я искала Бога.
2: У Марины был долгий путь в поисках счастья, но только встретив Господа, в ее жизни произошли изменения. Господь освободил Марину от депрессии и злобы, и ее душа наполнилась светом и миром. Для каждого человека важно, чтобы его в семье понимали. Но у Марины отношения с родителями не складывались, особенно с тех пор, как родился братик. Он и стал в центре родительского внимания.
1: Я очень сильно его ненавидела и злилась на него очень сильно. Но мне было очень неприятно и больно от того, что он любимый в семье, а я нелюбимая. Он был таким идолом. Он просто воплотил все мечты моей матери. Но я была изгоем вообще. А она считала меня самым нежеланным человеком. То есть мне было это, ну, обидно.
2: Самое страшное для дочери было слышать от мамы, что она такая же, как ее отец-алкоголик. Бездарная, жестокая и глупая. Марина злилась, кричала на мать, закатывала истерики и убегала из дома. Она чувствовала себя совершенно никому не нужной.
1: Когда у меня что-то не складывалось с родными, я уходила в жуткую депрессию. Я курила. Очень много пачек сигарет выкуривала за день. Покупала себе что-то из спиртного. Я так расслаблялась. Я приходила в церковь, просила Бога: «Бог, помоги». Но я не верила, что Он есть. И в один момент я решила покончить жизнь самоубийством. Но в тот момент я чувствовала, что меня кто-то хранит. Просто я услышала голос. И он сказал, что ты не должна этого делать. Ты мне нужна, я люблю тебя. Самое прикольное, то, что меня остановило, что меня похоронят за пределами церкви. То есть такой образ, что я буду как неприкаянно ходить всю вечность. Но вообще меня Бог остановил, и я не сделала этого момента страшного в своей жизни.
2: Марина была уже студенткой педагогического института на факультете психологии. Ей надо было научиться помогать другим. Но как, если Марина не могла помочь себе?
1: Чем была я агрессивнее и закрывала себя вот от мира, тем легче мне было. Я просто ходила как зомби. У меня была очень тяжелая депрессия. Я ходила к экстрасенсам, к кому только я не ходила, чтобы понять, что происходит со мной. Был момент, когда я хотела с кем-то встречаться. Я познакомилась с одним человеком очень классным. Он открыл мне себя новую. Благодаря ему я стала мягкой, нежной, почти пушистой.
2: Молодые люди мечтали о свадьбе. Счастье казалось совсем близко. Но любовь не была настоящей и вскоре разрушилась. Марина вновь потеряла покой. Мир стал ей чуждым, и она захотела уехать в монастырь.
1: Ну, я почувствовала себя на некоторое время монашкой. Там я немного пришла в себя. Я была наедине с собой и просто искала присутствие Бога. Я училась молиться. Я работала, я помогала сестрам. Просто потом я поняла, что это не мое, я не смогу жить вдалеке от мира. И я поняла, что Бога можно искать везде. И я просто сбежала оттуда.
2: Марина продолжала искать Бога, и через некоторое время она почувствовала Божье присутствие. Это произошло в Евангельской церкви, куда привела ее одна знакомая. Сердце Марины понемногу стало оттаивать. У нее появились новые друзья, готовые выслушать и помочь.
1: Я так долго не могла никому выплакаться, что я превратилась в такую вот пружину, которая не разгибается и не чувствует себя свободной. церкви, я поняла, что я свободна. Я начинаю освобождаться от каких-то своих комплексов, от каких-то своих проблем. Стала учиться прощению. Я за всех молилась, своих близких, которые причинили мне много зла. Я просто менялась в мыслях, в чувствах. Я стала более мягкой, более рассудительной. Это произошло так быстро, что иногда мне кажется, что это происходит не со мной.
2: Марина в самом начале христианского пути. Она старается слушаться голоса Бога, а Он обещал: «Кто идет за Мной, Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Господь верен Своему Слову. А ты, дорогой друг, за кем следуешь? Кому верен? Это была программа «Вечность в миниатюре». Звукорежиссер Константин Масалитинов. А я, Ольга Милтенис, прощаюсь с вами. До новой встречи!

Зинаида Миркина. Бог кричал. В воздухе плыли звуки страшнее, чем в тяжелом сне. Бога ударили по тонкой жиле, по руке или даже по глазу, по мне. А кто-то вышел,

0: «Доброе семя. Важные истины для духовной жизни».
1: Дважды объявлен невиновным. «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Послание к римлянам, 8 глава, 1 стих. Филипп был директором коммерческого предприятия, которое честно вело свой бизнес. Он пользовался хорошей репутацией и жил приятной и свободной от забот жизнью. Он не нуждался в Боге, как он думал. Когда кто-то стал грабить грузовики фирмы, Филиппа арестовали и обвинили в том, что он к этому причастен. На самом же деле он был невиновен, но все отвернулись от него. В камере кто-то дал Филиппу календарь христианского содержания. Ежедневные послания говорили о Боге, побуждая его вспомнить о грехах, которые он совершил, и потому был виновен перед ним. Но он также узнал и о любви Бога, который желал искупить его через Иисуса Христа. Следователь, который вел дело Филиппа, был искренним верующим и в ходе одного из допросов сказал ему, что единственным праведником был Христос, который умер за неправедных и воскрес. И Филипп вдруг осознал, что в глазах Бога он, который был невиновен в том, в чем его обвиняли, грешен и для своего спасения нуждается в Иисусе. Он покаялся и принял Иисуса как Спасителя. Несколько дней спустя невиновность Филиппа была установлена, и его освободили из-под стражи. Он был объявлен невиновным дважды — в суде и перед Богом, ибо его осуждение взял на себя Иисус.
2: Надежда есть всегда.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: В это время пришли к Иисусу ученики. «Кто больше всех в Царстве Небес?» — спросили они. Иисус, подозвав ребенка, поставил его перед ними и сказал: «Верно вам говорю, пока не изменитесь и не станете такими, как дети, не войдете в Царство Небес. Кто умолит себя и станет таким, как этот ребенок, тот больше всех в Царстве Небес. И кто примет одного такого ребенка ради меня, тот меня примет. А для того человека, кто толкает на грех хотя бы одного из этих людей, простых и малых, верящих в меня, было бы лучше, если бы мельничный жернов на шею ему повесили и бросили в пучину морскую».
3: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Привет, Гриш, слышал новость?
1: Нет, какую?
0: Нас зачислили!
1: В смысле зачислили?
0: Да честно мы тебе говорю, даже... сама списки видела.
1: Какие списки? Мы еще экзамены не сдавали, ты че?
0: Скутером клянусь! Как это там ректор-то сказал? Слушай, их ректор такой мужик классный оказался. Во!
1: Ну так что ректор-то сказал?
0: А, зачислены без экзамена, представляешь? По благодати.
1: Это как?
0: Не знаю. Говорю, просто ректор у них классный. Он всех зачислил, всех, кто документы подавал.
1: Вот супер. Так что, теперь можно на всю эту учебу забить?
0: Ты чего? Как раз наоборот. Теперь учеба серьезная только началась. Так что, учись, студент.
2: По словам апостола Павла, Бог избрал нас в Иисусе Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Но это вовсе не значит, что от нас теперь ничего не требуется. Со своей стороны, мы должны прилагать все старания, чтобы достичь своей новой природы.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

епископа или аббата, он подлежал отрешению от власти, а на его место избирался католик. Таким образом, гарантировалось сохранение за католиками всех духовных владений. Аугсбургский мир, признав лютеранство в качестве конфессии наравне с католицизмом, впервые в Европе выработал принцип мирного сосуществования нескольких вероисповеданий в рамках одного государственного образования. Однако уже в начале 17 века система, созданная на основе аугсбургского мира, распалась, что стало одной из причин 30-летней войны. След в истории.

0: понимать, что справедливо, чувствовать, что прекрасно, желать, что хорошо – вот цель разумной жизни. Август Платен.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Чему еще подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Забросили рыбаки в море сеть и поймали рыб самых разных. Когда сеть наполнилась рыбой, вытащив на берег сеть и усевшись, стали они рыб разбирать. Хороших клали в корзины, а несъедобных отбрасывали. Так будет и в конце мира. Выйдут ангелы, они отделят от хороших людей дурных и бросят их в горящую печь, где будет плач и зубовный скрежет.
2: Новая музыка на свободном радио.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

твоих врагов. Увидели они шествие твое, Боже, шествие моего Бога, царя моего в святилище. Шли впереди поющие, позади играющие на струнах, а в середине девушки, бьющие в бубны. В собрании славьте Бога, воздайте хвалу Господу в собрании Израиля. Там самый малый род Вениамина ведет их. Затем правители Иуды великим числом, а также правители Завулона и Нефалима. Определил тебя Бог твой быть сильным. Яви нам силу свою, Боже, как ты это делал раньше. Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. Укроти зверя, затаившегося в камышах, стадо быков среди телят народов. Усмири их, чтобы они принесли тебе свое серебро. Рассей народы, которые желают войн. Приходят послы из Египта, Куш устремляет свои руки к Богу. Царство земли, пойте Богу, воспевайте владыку, шествующего в высоте древних небес. Он издает голосом своим голос силы. Признайте силу за Богом, над Израилем величие Его и могущество Его в облаках. Грозен ты, Боже, в своем святилище, Бог Израиля, дающий могущество и силу народу. Благословен Бог!

0: Библия – особенный друг, и иногда это она нас читает. В такие моменты среди шороха переворачиваемых страниц вдруг обнаруживаешь те несколько слов, которые, кажется, обращены именно к тебе. И эта неожиданная истина, она всегда здесь была, но для тебя внезапно, черным по белому, сокровенная, тихая истина, и она только твоя.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Стих дня.
1: Да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Послание Ефесянам, 3 глава, 16 стих.
0: Свободная радость.

0: спать.
1: Библейские чтения.
2: Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем слова апостола Павла, которые звучат как пожелания, но сам Павел писал их как молитву к Богу об изменении своих читателей. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Послание к Ефесянам, 3 глава, 16 стих. В этой фразе Павел говорит об источнике нашей надежды. Наша надежда укоренена в Божьей силе и полноте. Синодальный перевод передает это как «по богатству славы своей». Начнем с маленького слова «по». Греческое слово «кота» значит «сообразно», «в меру». Обратим внимание на разницу между двумя способами давать. Миллионер может бросить нищему рубль из своего богатства, и в его кармане ничего не изменится. А можно дать по мере богатства. Тогда дар соразмерен состоянию дарителя. Павел просит второе. «Бог дает не из остатков, а в меру своей славы». Слава Божия в Библии – это его зримое присутствие. В посланиях Павла слава и сила почти неразделимы. Павел просит о силе, потому что источник ее – слава Божия. И тема богатства, полноты Божией проходит через все послание Ефесянам. Богатство благодати, богатство наследия, непостижимое богатство Христово. Павел словно пересчитывает сокровищницу и признает, что оно неисчерпаемо. Как же мы можем получить это богатство? По действию Духа Божьего в нас. То, что даровано Небесным Отцом и стало доступным людям благодаря жертве Сына Божьего, приходит к нам через действие Духа. Поэтому Павел и пишет, что Дух дает нам крепко утвердиться во внутреннем человеке. Внутренний человек – самая глубина человеческой личности. Место, где принимаются решения, где живет вера, где, как сказано в следующем стихе, поселяется Христос. Но ни в коем случае нельзя путать это с греческим дуализмом, где душа хорошая, а тело злое. В другом письме Павел пишет проще. «Внешний наш человек тлеет, а внутренний со дня на день обновляется». Эфес был городом магии и культа Артемиды. И люди искали силу везде, лишь бы защититься от злых духов и судьбы. Павел говорит им, сила не в заклинаниях и не в ритуалах. Ее дает Дух Божий и дает внутри нас. Наши внешние обстоятельства часто не подвластны нам. Но что больше определяет нас, внешняя или внутренняя уверенность? Если бы наша уверенность и надежда строилась лишь на наших внутренних силах, как предлагают разные психологические практики, то внешнее давление очень часто бы побеждало. Однако мы имеем силу, исходящую из мира высшего, горнего. Поэтому и наша внутренняя надежда не в нас самих, а в силе Божией, которая дана нам по Его богатству благодати. В этом и наше упование. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
1: Утро на Свободном радио.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: Будьте исполнителями слова, а не только слушателями, которые обманывают самих себя. Ведь если кто-то слушает слово, но не исполняет его, он похож на человека, смотрящего на себя в зеркало. Он рассмотрел себя, но стоит ему отойти от зеркала, и он уже не помнит своего лица. Только тот, кто пристально всмотрелся в совершенный закон, несущий свободу, и уже не отступился от него, то есть незабывчивый слушатель, а делатель дела, будет по-настоящему счастлив в своих начинаниях.

0: руки в небеса, как малой по-прежнему верю в чудеса. Все еще прибежище у твоего лица, доведи безгрешную дорогой до конца.
1: Чудеса повсюду. То, что Бог не ответил на нашу молитву, еще не означает, что Он не действует в нашей жизни или не творит чудес. Чудеса могут быть не такими, как мы хотим их видеть, а то и просто незаметными и похожими на совпадение. Но если взлететь повыше над своей жизнью и посмотреть на проделанный путь, вы наверняка увидите Его руку и Его чудеса в вашей жизни. Просто попробуйте.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книге Евангелия от Луки.
1: Однажды в субботу Иисус проходил через поле. Его ученики срывали колосья, растирали их руками и ели зерна. Но какие-то фарисеи сказали: «Вы зачем делаете то, чего нельзя делать в субботу? Разве вы не читали, что сделал Давид, когда сам он и люди его голодали?» Ответил им Иисус. «Он вошел в дом Божий и, взяв жертвенный хлеб, сам ел и дал своим людям. А этот хлеб никому нельзя есть, кроме одних только священников». Иисус продолжал: «Сын человеческий, Господин над субботой».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Как следует поступить, если все ваши отчаянные попытки воспитать в ребенке чувство ответственности тщетны? Попробуйте создать интересную игровую ситуацию. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Нередко дети быстро забывают то, что говорят им родители. Это вовсе не проявление бунтарских наклонностей. Они попросту забывают повесить на крючок полотенце или вовремя прийти домой к обеду. Попробуйте создать игровую ситуацию. Детям по душе всякого рода состязания и развлечения, особенно если взрослые также принимают участие в играх. И я понял эффективность такой практики, когда мои дети были совсем маленькими. Мы убили 10 месяцев на то, чтобы приучить наших детей класть салфетки на колени до того, как они возьмутся за ложки. И все безрезультатно. Тогда мы прибегли к игре. Если кто-то у нас принимался жевать до того, как салфетка была положена на

0: стих дня.
1: Да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердится духом его во внутреннем человеке. Послание Ефесянам, 3 глава, 16 стих.
2: Радость есть всегда, свободная радость.

0: Библейские чтения.
1: Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем слова апостола Павла, которые звучат как пожелания, но сам Павел писал их как молитву к Богу об изменении своих читателей. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Послание к Ефесянам, 3 глава, 16 стих. В этой фразе Павел говорит об источнике нашей надежды. Наша надежда укоренена в Божьей силе и полноте. Синодальный перевод передает это как «по богатству славы своей». Начнем с маленького слова «по». Греческое слово «кота» значит «сообразно», «в меру». Обратим внимание на разницу между двумя способами давать. Миллионер может бросить нищему рубль из своего богатства, и в его кармане ничего не изменится. А можно дать по мере богатства. Тогда дар соразмерен состоянию дарителя. Павел просит второе. «Бог дает не из остатков, а в меру своей славы». Слава Божия в Библии – это его зримое присутствие. В посланиях Павла слава и сила почти неразделимы. Павел просит о силе, потому что источник ее – слава Божия. И тема богатства, полноты Божией проходит через все послание Ефесянам. Богатство благодати, богатство наследия, непостижимое богатство Христово. Павел словно пересчитывает сокровищницу и признает, что оно неисчерпаемо. Как же мы можем получить это богатство? По действию Духа Божьего в нас. То, что даровано Небесным Отцом и стало доступным людям благодаря жертве Сына Божьего, приходит к нам через действие Духа. Поэтому Павел и пишет, что Дух дает нам крепко утвердиться во внутреннем человеке. Внутренний человек – самая глубина человеческой личности. Место, где принимаются решения, где живет вера, где, как сказано в следующем стихе, поселяется Христос. Но ни в коем случае нельзя путать это с греческим дуализмом, где душа хорошая, а тело злое. В другом письме Павел пишет проще. «Внешний наш человек тлеет, а внутренний со дня на день обновляется». Эфес был городом магии и культа Артемиды. И люди искали силу везде, лишь бы защититься от злых духов и судьбы. Павел говорит им, сила не в заклинаниях и не в ритуалах. Ее дает Дух Божий и дает внутри нас. Наши внешние обстоятельства часто не подвластны нам. Но что больше определяет нас, внешняя или внутренняя уверенность? Если бы наша уверенность и надежда строилась лишь на наших внутренних силах, как предлагают разные психологические практики, то внешнее давление очень часто бы побеждало. Однако мы имеем силу, исходящую из мира высшего, горнего. Поэтому и наша внутренняя надежда не в нас самих, а в силе Божией, которая дана нам по его богатству благодати. В этом и наше упование. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.

65-й псалом. «Восклицай Богу от радости вся земля! Пойте славу Его имени! Воздайте Ему хвалу! Скажите Богу, как устрашающи твои дела! Столь велика сила твоя, что враги твои раболепствуют пред тобою! Тебе поклоняется вся земля! Тебе воспевает славу! Воспевает славу имени твоему!» Придите, смотрите на Божьи дела, как устрашающие его дела для сынов человеческих. Сушей он сделал море, реку они перешли по суше, и там мы возрадовались о нем. Силой своей он властвует вовек, не спускает с народов глаз, чтобы мятежники против него не восстали. Славьте нашего Бога народы, громко воздайте хвалу ему. Он сохранил нам жизнь и не дал нашим ногам споткнуться. Боже, Ты испытал нас, очистил как серебро. Ты заключил нас в неволю, возложил нам на спину бремя и позволил конникам попирать нас. Мы прошли сквозь огонь и воду, но Ты нас вывел к месту изобилия. Я приду в Твой храм со всесожжениями и исполню свои обеты Тебе. Обеты, что дали мои уста, и язык мой произнес, когда я был в беде. Я вознесу Тебе всесожжения, дым от лучших баранов. Я принесу Тебе в жертву быков и козлов. Придите и слушайте, все боящиеся Бога. Я расскажу о том, что Он для меня совершил. Я взывал к Нему устами своими, превозносил Его языком моим. Если бы в сердце своем видел я грех, то Владыка не слушал бы меня. Но Бог поистине услышал меня и внял мольбе моей. Благословен будь Бог, не отвергающий мою молитву и милости меня, не лишивший.

0: Марка.
1: Иисус, сев возле сокровищницы, смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богачи клали и помногу, а потом подошла одна бедная вдова и положила две медные монетки, лепты, один квадрант. Иисус подозвал учеников и сказал им: «Верно вам говорю, эта бедная вдова положила больше всех остальных. Все, кто клал деньги в сокровищницу, клали излишек. Она же, такая нищая, положила все, что у нее было, все, на что жила».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: 25 сентября 1555 года был заключен Аугсбургский религиозный мир. Это соглашение признавало лютеранство официальной религией и устанавливало право на выбор вероисповедания для имперских сословий, то есть курфюрстов, светских и духовных князей, свободных городов и имперских рыцарей, которые могли свободно перейти из католичества в лютеранство и обратно. Условия договора имели статус имперского закона и легли в основу государственного устройства Германии нового времени, обеспечив здесь стабильность на протяжении второй половины XVI века. В то же время Аугсбургский мир не признавал свободы вероисповедания самих подданных империи, что привело к возникновению принципа «чья земля, того и вера» по латыни «cuius regio, eius religio». В соглашении фиксировалось право на эмиграцию для жителей княжества, не пожелавших принять религию своего правителя, причем им гарантировалась неприкосновенность личности и имущества. Католической партии удалось внести в текст Аугсбургского мира так называемую «духовную оговорку», в соответствии с которой в случае перехода в лютеранство католического духовного князя, епископа или аббата, он подлежал отрешению от власти, а на его место избирался католик. Таким образом, гарантировалось сохранение за католиками всех духовных владений. Аугсбургский мир, признав лютеранство в качестве конфессии наравне с католицизмом, впервые в Европе выработал принцип мирного сосуществования нескольких вероисповеданий в рамках одного государственного образования. Однако уже в начале 17 века система, созданная на основе Аугсбургского мира, распалась, что стало одной из причин 30-летней войны.
3: След в истории.

А вам знакомы переживания в ключе «А что подумают люди?» Например, решили в чат свободного в Телеграм написать? Не стали. Ой, вдруг что-то не то напишу, или кто-то что-то возразит, прокомментирует. Решили сегодня на обед с коллегами привычной компании не пойти. Вместо этого прогуляться по парку в одиночестве. В итоге, чтобы не спорить, все равно пошли привычным путем, ожидаемым. Таких примеров может быть много. Мы все иногда принимаем решения, даже сиюминутные, под давлением вот этой вот конструкции в своей голове. А что подумают люди? А люди, друзья, подумают то, чем они наполнены. И к вам это не имеет, как правило, никакого отношения.

0: 78-й псалом. «О Боже, чужие народы вторглись в удел Твой, осквернили святой храм Твой и превратили Иерусалим в развалины. Они отдали трупы Твоих слуг на съедение небесным птицам, тела верных Тебе, земным зверям. Они пролили кровь их, как воду, вокруг всего Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у наших соседей. Окружающие нас выказывают лишь упрек и презрение. Как долго, Господи, Твой гнев будет длиться? Бесконечно? Как долго Твоя ревность будет пылать, как огонь? Пролей свой гнев на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые не призывают Твоего имени, потому что они истребили народ Иакова и его землю опустошили. Не вспоминай нам грехов наших предков. Пусть милость Твоя поспешит к нам навстречу, потому что мы в полном отчаянии. Помоги нам, Боже наш Спаситель, ради славы Твоего имени. Избавь нас и прости нам наши грехи ради Твоего имени. Для чего народам говорить, где их Бог? Пусть станет известно между народами, как отомстил Ты за пролитую кровь Твоего народа. И пусть это увидят наши глаза. Пусть дойдет до Тебя стенание узника. Сильной рукой своей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати нашим соседям их оскорбление, которое они Тебе нанесли, о Владыка. А мы, народ Твой, и овцы пастбищ Твоих, вечно будем восхвалять Тебя и возвещать о славе Твоей из поколения в поколение».
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Библейская кухня.
1: Однажды, когда Иаков варил похлебку, Исав, обессилевший, вернулся с охоты. «Дай мне поесть. Вот этого, вот, красного», — сказал он Иакову. Исав поклялся, что отдает Иакову свое первородство, а взамен получил хлеб и чечевичную похлебку.
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы с вами сделаем похлебку Исава. Для этого нам потребуется полчашки оливкового масла, 6 порезанных луковиц, 400 грамм нарезанной на кубики телятины, 2 моркови, 2 стебля сельдерея, 1 зеленый перец, 2 чашки помидоров черри, 400 грамм чечевицы, 2-3 чашки воды, чайная ложка соли и пол чайной ложки черного перца. Подогрейте в кастрюле масло, добавьте лук и обжарьте его до светло-золотистого цвета. Добавьте мясо и поставьте тушиться. А тем временем помойте и нарежьте овощи. Выложите овощи и чечевицу в мясо, влейте 2 чашки воды и тушите, пока не разварится чечевица. Это займет примерно 1,5 часа. Когда чечевица будет готова, добавьте соль. Чтобы содержимое кастрюли не пригорало, ее следует время от времени встряхивать или добавить лишнюю чашку воды. Подавайте горячей в миске или на блюде с огуречным салатом. Благословенной вам трапезы, друзья!
2: Библейская кухня.

Петр Мамонов. «Помоги, Господи, всемогущий и всемилостивый, спастися душам нашим. Всем нам сил не отступать с пути любви. Нас ради человека, нашего ради спасения, шедший с небес Господь наш, Иисус Христос, единственный путь для человека. Все в Евангелиях».

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Иакова.
2: Если кто-то считает себя набожным, но не умеет держать в узде свой язык, то он обманывает себя, и набожность его не более чем пустой звук. Вот если ты заботишься о сиротах и вдовах в беде, если хранишь себя незапятнанным грязью мира, тогда твоя набожность чиста и безупречна в глазах Бога и Отца.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

песнях прославления мы часто повторяем Богу признание в любви. Но что значит любить Бога? Привет, с вами Катя, и это «Свободное радио». В Писании сказано: «Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Вот такое жесткое обличение, но в самую точку. Давайте начнем с ближних. Это будет лучшее свидетельство нашей любви к Богу.

У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

Лиза Лукашина. Пожелай мне рассветов тепла, пожелай мне улыбок и солнца, чтобы трепетно я берегла эти нежные взгляды оконца.

0: Пожелай мне горячих снегов и приятных луны сновидений, путешествий и даль берегов, и от сказочных дней удивлений. Пожелай мне всегда быть с тобой, пожелай мне жить только с улыбкой, и дышать, и молиться тобой, и звучать в твоем голосе скрипкой.
1: Свободное радио.

0: Смейтесь, смейтесь. Я знаю, что они про меня говорят. Они прозвали меня Фомой Неверующим.
1: Фома Неверующий. Придумали же.
0: Зря смеетесь. Будь вы на моем месте, вас бы тоже мучили сомнения. Что, не так, что ли? Во-первых, мы ожидали совсем не такого мессию, знаете ли. Мы ждали царя, который бы въехал на коне в Иерусалим и освободил нас от римлян. А пришел кто? Какой там царь? Иисус даже не был из знатного рода. Вот неужто у вас не появились сомнения? Вот честно, вот если бы царь, которого вы ждали, оказался простым плотником, а? Ну, признайтесь, ведь засомневались бы. Но это еще цветочки. Однажды Иисус сказал, что Он и Отец Небесный одно. Вы можете себе это представить? Да я ведь так не просто без причины беспокоюсь. Нас уже иудеев обманывали раньше. Вот несколько лет назад некий лжемессия увел сотни своих последователей в пустыню. Там они все и умерли с голоду. Но самые худшие мои опасения подтвердились, когда Иисус позволил себя убить. Ну, не мог мессия позволить себя убить. Ну, не мог. Ну, потому что он ведь мессия, сын Божий. А потом, после смерти, через несколько дней, люди начали говорить, что видели Иисуса живым. Ха-ха, конечно, так я и поверил. Потом все мои самые близкие друзья стали убеждать меня в том, что Иисус воскрес из мертвых. Они даже приводили цитаты из Священного Писания, где говорилось о том, что Мессия должен пострадать и умереть за грехи людей. Ага, конечно, так я и поверил. Я сказал им: знаете что, я поверю только в том случае, если сам увижу Иисуса. Хотя нет, пока не вложу пальцы в раны от гвоздей, не поверю. И что вы думаете? В тот же самый вечер мы вместе ужинали. Двери были заперты, и вот откуда ни возьмись, к нам подходит некий человек. Мы, естественно, были крайне удивлены все. Как он мог попасть сюда, ведь мы заперли дверь. И тут кто-то за столом прошептал, что это Иисус. Ага, конечно, так я и поверил. Все это не более, чем галлюцинация. Тогда этот человек подходит ко мне и показывает свои руки. И тогда я осторожно дотронулся до его ран. Нет, не галлюцинация. Плоть и кровь. Настоящие. Перестань сомневаться и верь, говорит он. Я посмотрел ему в глаза, склонился и сказал: Господь мой и Бог мой. И тогда он сказал: ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидящие и уверовавшие.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Любимые, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Всякий, кто любит, рожден Богом и знает Бога. А кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог — это любовь. Божья любовь к нам проявилась в том, что Бог послал в мир Сына, Своего единственного Сына, чтобы благодаря Ему мы смогли жить».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Факты.
1: Почему символ молитвы – сложенные руки? В древние времена существовал обычай при молитве простирать руки вверх. Так делали язычники. То же самое можно было наблюдать и у евреев. Об этом мы читаем в Ветхом Завете. Здесь есть своя логика. Раз Бог обитает на небе, то таким образом человек показывает свое стремление к Нему. Но откуда тогда в христианстве появился обычай складывать ладони вместе во время молитвы? Подобного жеста мы не находим в Священном Писании. Обычай этот появился у христиан только в IX веке. Историки считают, что обычай складывать руки вместе не имеет никаких религиозных корней. Так обычно делали пленные и узники, вставая на колени и протягивая руки для оков. Христиане восприняли этот жест и стали применять его при молитве, выражая этим подчиненность и полную зависимость от Всевышнего.
2: Вы слушаете «Свободное».

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Он готов прийти к нам на помощь. Иисус, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились. Евангелие от Луки, 7 глава, 14 стих. Когда Иисус приближался к городу Наин со своими учениками и множеством народа, из городских ворот выходила похоронная процессия. Вдова потеряла своего единственного сына. Какое невыразимое горе! Эта женщина потеряла того, кто позаботился бы о ней в будущем. Жители Наина проявили сочувствие, но они не могли чем-то ей помочь. Увидев это, Иисус сжалился над нею. Это означает нечто большее, чем мимолетное чувство. Он, как никто другой, сильно сочувствовал этой скорбящей женщине. Он не только видел ее отчаяние, боль и опасения по поводу будущего. Его сердце было тронуто. Господь сказал матери: «Не плачь». Это прозвучало не как запрет. Сказанное означало, что он знал, что делать. Перед ним стояла скорбящая женщина, которой уже невозможно было, говоря человеческим языком, помочь. Но он это сделал. Он делает это и сегодня в ситуациях, когда мы даже не в состоянии обратиться к нему за помощью. Он прикоснулся к одру, и те, кто нес его, сразу же остановились. Затем Спаситель сказал умершему: «Юноша, тебе говорю, встань». И тот ожил. Как впечатляюще Господь Иисус доказал, что Он есть Сын Божий, имеющий власть над жизнью и смертью. В то же время Он милостив и готов прийти на помощь, даже когда, казалось бы, не видно никакого решения.

0: Золотые библейские стихи.
1: Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Деяния 16:31.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Бог не обещал нам безопасность. Как так, спросите вы? Ну, посмотрите на жизнь людей веры в Писании. Тем не менее, Давид в своей молитве провозглашает, что даже если и придется пойти долиной смертной тени, а ему приходилось делать это неоднократно, он не будет бояться, потому что Бог царствует и направляет своих детей. И если в такой долине сейчас находитесь вы, вам стоит покрепче ухватиться за Небесного Отца и сделать необходимые шаги веры.
1: Новая музыка на свободном радио.

день со свободным радио.

0: Зинаида Миркина. «Самый невиновный, как известно, дал распять себя на кресте. И это тот крест, на который навалился весь мир. И обычно люди принимают крещение не для того, чтобы помочь ему, а для того, чтобы он помог им. Вот и получается ханжество и публичное биение себя кулаками в грудь и все такое. И никакой помощи нет. Катастрофа все ближе и ближе. Пострашнее той, которая грозила античному миру».
1: «В новый день» со «Свободным радио».

0: притчи Соломона.
1: Как упорхнувший воробей, как улетевшая ласточка, так и незаслуженное проклятие уйдет в пустоту.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

100 нескучных историй. Признание. Немецкая девушка зарабатывала на жизнь себе и своим родителям уроками и игрой на фортепиано. Желая привлечь клиентов, молодая пианистка выдавала себя за ученицу Ференца Листа, знаменитого венгерского композитора и музыканта. Шло время, и вот однажды в их город с концертом приехал сам Ференц Лист. Девушка испугалась, ведь теперь ее обман обнаружится, и тогда они с родителями могут остаться без куска хлеба. Что же делать? Остается только одно. Набравшись храбрости, наша пианистка отправилась к Листу и со слезами на глазах призналась во всем, что она делала. Великий композитор внимательно выслушал исповедь, после чего попросил плачущую девушку показать ему свои музыкальные способности. Немного успокоившись, пианистка начала играть. Несколько раз по ходу игры Лист останавливал ее, чтобы указать на ошибки и дать пару важных советов. «Что ж, моя дорогая», — сказал он, когда музыка стихла, — «теперь вы действительно вправе называться моей ученицей. И еще, я приглашаю вас принять участие в предстоящем концерте. Можете рассказать всем своим знакомым, что первую часть концерта играть будете вы, а вторую — ваш учитель Ференц Лист». В Библии для нас есть такое обещание: если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Даже если мы только назывались христианами, но на самом деле не были настоящими Христовыми учениками, никогда не поздно стать таковыми. Достаточно лишь раскаяться и от всего сердца обратиться к Христу. А уж Он со своей стороны будет только рад стать нашим учителем и другом.

Петр Мамонов. Мы все сопливые, поэтому я даже не говорю о результатах. Нужно хотя бы иметь правильный вектор. Иоанн Златоуст пишет: «Бог и намерение целует». Господь вообще, я думаю, очень добрый, если терпит нас такими, какие мы есть. Вот под его покровительством и снисходительной, и великолепной милостью мы и живем. А после смерти он, может быть, скажет кому-то из нас: «Ну да, ничего у тебя не вышло, но ты старался. Ну, иди уж, хоть и самым последним».

0: Война снаружи быстро поселяется и внутрь души. Трудно удержаться от ненависти, когда война приближается к тебе вплотную. И вот уже разговоры о том, что Иисус любит всех, и все мы дети Божьи, уходят куда-то на задний план. А мы прилежно и искренне ненавидим актуального на сегодня врага. Возможно, в следующем поколении он сменится, и наши дети будут также ненавидеть кого-то другого. Недавно я увидел, как мой знакомый, сидя в бомбоубежище, написал пост о необходимости молиться за врагов. Это сильно меня поддержало и сильно отрезвило. Уж кому, как не ему, по-человечески, можно было бы желать зла и смерти. Но Бог сильнее человеческого и сильнее кажущейся справедливой ненависти. Стоит просто впустить его в свое сердце.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Псих дня.
1: Да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Послание Ефесянам, 3 глава, 16 стих.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Библейские чтения.
1: Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем слова апостола Павла, которые звучат как пожелания, но сам Павел писал их как молитву к Богу об изменении своих читателей. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Послание к Ефесянам, 3 глава, 16 стих. В этой фразе Павел говорит об источнике нашей надежды. Наша надежда укоренена в Божьей силе и полноте. Синодальный перевод передает это как «по богатству славы своей». Начнем с

маленького слова «по». Греческое слово «кота» значит «сообразно», «в меру». Обратим внимание на разницу между двумя способами давать. Миллионер может бросить нищему рубль из своего богатства, и в его кармане ничего не изменится. А можно дать по мере богатства. Тогда дар соразмерен состоянию дарителя. Павел просит второе. «Бог дает не из остатков, а в меру своей славы». Слава Божия в Библии – это его зримое присутствие. В посланиях Павла слава и сила почти неразделимы. Павел просит о силе, потому что источник ее – слава Божия. И тема богатства, полноты Божией проходит через все послание Ефесянам. Богатство благодати, богатство наследия, непостижимое богатство Христово. Павел словно пересчитывает сокровищницу и признает, что оно неисчерпаемо. Как же мы можем получить это богатство? По действию Духа Божьего в нас. То, что даровано Небесным Отцом и стало доступным людям благодаря жертве Сына Божьего, приходит к нам через действие Духа. Поэтому Павел и пишет, что Дух дает нам крепко утвердиться во внутреннем человеке. Внутренний человек – самая глубина человеческой личности. Место, где принимаются решения, где живет вера, где, как сказано в следующем стихе, поселяется Христос. Но ни в коем случае нельзя путать это с греческим дуализмом, где душа хорошая, а тело злое. В другом письме Павел пишет проще. «Внешний наш человек тлеет, а внутренний со дня на день обновляется». Эфес был городом магии и культа Артемиды. И люди искали силу везде, лишь бы защититься от злых духов и судьбы. Павел говорит им, сила не в заклинаниях и не в ритуалах. Ее дает Дух Божий и дает внутри нас. Наши внешние обстоятельства часто не подвластны нам. Но что больше определяет нас, внешняя или внутренняя уверенность? Если бы наша уверенность и надежда строилась лишь на наших внутренних силах, как предлагают разные психологические практики, то внешнее давление очень часто бы побеждало. Однако мы имеем силу, исходящую из мира высшего, горнего. Поэтому и наша внутренняя надежда не в нас самих, а в силе Божией, которая дана нам по его богатству благодати. В этом и наше упование. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Ирина Кирсанов.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Наверное, когда вот я покаялась, там было видео. Вот, я думаю, конечно, что это было больше на эмоциях. Но меня это коснулось, и я думаю, что с того момента я начала верить в Христа.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Ну, она ободряет. В любом случае, когда ты читаешь Библию, когда ты молишься, когда у тебя есть общение с Христом, это помогает тебе жить, и ты чувствуешь себя счастливее, находясь в таком христианском общении, как у нас.
0: Твой любимый библейский стих.
1: И он молился 3 раза, и тогда ученики его, конечно, немножко подставили, потому что они засыпали все 3 раза. Вот, но вот это вот доверие, которое он давал своему отцу, вот есть чему поучиться.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Свобода. Когда ты со Христом, я вот чувствую легкость и ободрение. И для меня вот нет таких рамок Христов. Он говорит, конечно, все тебе позволительно, но не все полезно. Как бы мы сами выбираем. И для меня христианство – это свобода.
2: Свободное радио.

0: А ты видела летнюю коллекцию?
1: Нет, еще не успела.
0: Да ты что? Я уже купила там обалденный топик со стразами и пару блузочек.
1: Да брось, наши бутики – это полный отстой. Приличные люди давно выезжают на шопинг в Лондон.
2: Девочки, привет.
1: Ой, привет, Дашуль, как дела?
3: Я сейчас такое скажу.
4: Официант, мартини с апельсином фрешем, плиз.
1: Ну что, ну не томи, давай рассказывай, ну.
3: Короче, иду я сейчас мимо этой тошниловки за углом, ну знаете, этот фастфуд, где вечно лузеры ошиваются. А там порядочно народ набралось. Все сидят и слушают чувака какого-то. Я пригляделась. Это он. Экстрасенс, о котором все говорят.
0: Это который на прошлой неделе вылечил инвалида прикосновения.
1: Ага, и который слепого зрячим сделал.
3: Да, представьте себе.
1: При его популярности светиться с каким-то быдлом — это просто моветон.
0: Слушайте, а что он в воскресенье на службе сделал? Вы слышали?
3: Ой, не говори.
0: Короче, зашел в церковную лавку на территории собора и начал конкретно наезжать на продавцов. Типа, нельзя из храма делать рыбу. Прикиньте, девочки.
1: Девчонки.
0: Это в соборе, куда вся администрация ходит.
1: Я в шоке, девчонки.
3: Я тоже. Мне Оксанка рассказывала. Только это между нами. Короче, к нему сам Евгений Викторович обращался за советом.
1: Да ладно?
3: В чем, типа, фишка, денег куча, а кайфа никакого.
0: А он что?
3: А он до такой наглости дошел, что самому Фельдману заявляет, что, типа, отдай весь свой капитал на благотворительность и пошли со мной бомжевать.
1: Офигеть!
0: А он что, бомжует?
3: Типа того. То у одного фанат теперь ночует, то у другого.
1: Странно.
3: А своего жилья у него, походу, и нет.
1: Ну, за такие вещи, которые он вытворяет, такое бабло.
0: Если ему еще как следует попиариться, вообще
3: так
0: будет.
3: Так в том-то и прикол. Он за извлечение денег не берет. Говорит, что делает это, чтобы прославился его отец.
1: А кто у него отец?
3: Без понятия.
5: Иногда мы удивляемся, почему же так мало людей в Иудее поверили Иисусу? Но так уж ли сильно мы отличаемся от них?
3: Ой, а я знаете, что еще слышала? Что у него есть влиятельные знакомые из налоговой.
1: Был влиятельным. А как с этим чокнутым связался, бросил должность и везде с ним ходит.
0: Нереально, тут дело нечисто.
6: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Деяния апостолов.
1: Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, зашли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал: «Было же собрание человек около 120.
2: Мужи и братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известным всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да приимет другой». Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его».
1: И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия, и помолились, и сказали:
3: «Ты, Господи, сердцевидец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место».
1: И бросили они жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. «О, благодарю Тебя, Боже, за все, и за гнев Твой, и за милость Твою, и за солнце Твое, которое просияло теперь после грозы на нас. За всю эту минуту благодарю».

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Вы любите кино? Скорее всего, да. И я расскажу вам сейчас об одном христианском фильме, который можно вечерком посмотреть. Интересно и полезно. Российский документальный фильм 2011 года «Человек перед Богом». Этот фильм посвящен людям, которые в своей земной жизни достигли небесного идеала – святости. Кто такие праотцы, пророки, преподобные, мученики, святители и блаженные? Насколько достоверны жития святых? Почему Матерь Божью называют Пресвятой, Сверхсвятой и Преснодевой, а ее успение отмечается как праздник? Почему христиане почитают мощи святых? Что такое канонизация и как она происходит? Обо всем об этом в фильме «Человек перед Богом». Автор – митрополит Илларион Алфеев, режиссер Мария Гусева.
1: Свободное радио. Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях «Свободного радио».

0: время настало.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Ищите то, что вверху. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. После обращения наше положение меняется. Мы уже не принадлежим этому безбожному миру, а находимся в отношениях со сферой небес. Об этом фундаментальном изменении апостол Павел говорит так. «Если вы воскресли со Христом». Слово «если» не указывает на возможность, которая может быть, а может и не быть. Павел представляет наше христианское положение в связи с этой новой сферой как определенный факт, так что из него могут вытекать практические последствия для нашей повседневной жизни. А потому он продолжает. «Ищите горнего, где Христос». Мы должны ориентироваться на сферу небес, так, чтобы это оказывало влияние на нашу жизнь. Христос, который сидит справа от Бога, является центром всего, на ком нам нужно сосредоточить в вере свой взор, ибо Он заслуживает абсолютного внимания. Если мы любим Христа, который на небе, мы захотим жить здесь, на земле, так, как угодно Ему. Вместо того, чтобы прибегать к мирским мнениям в вопросах этой жизни, мы должны вопрошать Господа Иисуса, что Он думает. С одной стороны, в Библии мы находим указания для своей христианской жизни, а с другой, будучи зависимыми от Бога, мы узнаем, как Он желает направлять нас в той или в иной ситуации.

0: Евангелие от Марка.
1: Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними, и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, и кто хочет быть среди вас первым, тот пусть будет для всех рабом. Ведь и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь как выкуп за множество жизней.
2: Свободное радио. Всегда.

Роль антихриста в разное время применяли к Нерону, Наполеону, Сталину и даже к десятку римских пап. Тем не менее, как говорит апостол Иоанн, антихристы уже давно пришли в мир. Тот, кто отвергает Христа и переворачивает Божьи ценности вверх дном, уже давно стоит у руля. Но не бойтесь, Писание ясно говорит, что в конце концов зло будет повержено. Гораздо важнее регулярно проверять, на чьей стороне окажемся мы сами. Держитесь за Иисуса и Его жертву. Остальное вторично.

Если вы оскорбили человека, который вам не нравится, то вы обнаружите, что он стал вам еще противнее. Если вы окажете ему услугу, то увидите, что ваша неприязнь к нему уменьшилась. Английский писатель Клайв Стейплс Льюис.

0: подумать.
1: Кстати, как любитель табличек, как любитель попланировать, могу с вами поделиться. Меня однажды прям выручила таблица, когда я оказалась на суперответственной работе. И очень важно было решать вопросы быстро, четко. Очень важно было ранжировать, что успеть спросить. То есть у тебя есть условно 5 минут утром до начала рабочего дня, когда ты должен выяснить такое количество вопросов, на которых будет строиться весь твой будущий рабочий день. И вот мне тогда помогла табличка, если взять условно лист А4, положить его горизонтально, то есть альбомный разворот, да, как-то так это называется, поделить на 3 одинаковых столбца. И вот первый столбец – срочные дела, срочные вопросы. Второй столбец – важные, но не срочные. Третий столбец – неважные и несрочные. Это не я придумала. Если честно, вот поленилась выяснять, кто именно автор вот таких таблиц. Покопайтесь, если кому-то это интересно, я думаю, найдете без особого труда. Мне эта таблица очень помогла, систематизировала. Вполне возможно, нам всем надо и в своей жизни такие таблички заводить и по утрам с этими табличками сверяться. Но мы же с вами понимаем, что да не будем мы этого делать. И как бы я что ни планировала, да, будет у меня написано в разделе «Срочно и важно, и очень важно проснуться и сразу к Библии». Но, скорее всего, будет иначе. Я проснусь, следом проснется ребенок. Полугодовалому ребенку меня не получится объяснить, что ты должна тихо посидеть, пока мама почитает. Нет, и день закружится, и день завьюжится. Единственный способ и выход, который я нашла для себя, могу с вами поделиться. Наверное, это не слишком самодовольно и самоуверенно. Мы же просто разговариваем. Единственный способ, который я нашла для себя, это натыкаешься на фильм вечером. Интересное кино. Вся твоя сущность уже в предвкушении. Сейчас будут такие мозговые семечки. Сейчас ты так растечешься по дивану и просто без движений уткнешься в экран. В такие моменты надо иметь мужество себя спрашивать. Библию читал сегодня? Английским занимался? А родителям звонил? Это все не так много времени занимает. На самом деле секрет в том, что можно успеть и почитать слово, и позвонить родителям, и прочесть 3 предложения на английском языке, и еще досмотреть фильм, вникнуть в него, восхититься концовкой и счастливым, довольным, без груза недоделанных дел идти спать. Просто нужно вовремя делать выбор между важным и очень важным. И, конечно, это не значит, что смотреть кино не важно. Иногда, друзья, посмотреть вовремя хороший фильм очень даже важно. Без перегибов. Все в нашей жизни должно быть в балансе. Не надо с головой и в земные дела нырять, потому что так мы теряем связь с Богом, выпадаем из его потока, из его логики. И жизнь не сегодня, так завтра потеряет смысл. Но в то же время не надо из себя мнить просветленных, причем настолько, что лампочки сами загораются, когда вы входите в комнату, а семья при этом будет заброшена. На всех семинарах и конференциях мира вы были, а родители сами таскают тяжести из ближайшего магазина. Каждому из нас надо находить баланс. Каждому из нас посреди зыбкого мира нужно найти твердую тропинку, которая ведет к Богу. А в качестве компаса берите на вооружение историю Марфы и Марии. Почему бы и нет? Я думаю, что если спрашивать себя хотя бы время от времени, это я сейчас веду себя как Марфа или как Мария? Это я сейчас ранжирую свои планы как Марфа или как Мария? Вот если время от времени возвращаться к этим двум образам, того и глядишь, жизнь наладится. Вы как думаете?
0: Вы подумали? А мы сказали. Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелия от Иоанна.
1: Говорю вам истинную правду. Пока пшеничное зерно не умрет, упав в землю, оно так и останется одиноким зернышком, а умрет, принесет большой урожай. Тот, кому дорога своя жизнь, ее губит, а кому в этом мире жизнь своя ненавистна, тот для вечной жизни ее сохранит. Тот, кто мне служит, пусть идет за мной следом. И где я, будет там и слуга мой. И тому, кто мне служит, честь воздаст мой Отец.

0: стих дня.
1: Да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Послание Ефесянам, 3 глава, 16 стих.
0: Слава Богу за все!

0: Библейские чтения.
1: Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем слова апостола Павла, которые звучат как пожелания, но сам Павел писал их как молитву к Богу об изменении своих читателей. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Послание к Ефесянам, 3 глава, 16 стих. В этой фразе Павел говорит об источнике нашей надежды. Наша надежда укоренена в Божьей силе и полноте. Синодальный перевод передает это как «по богатству славы своей». Начнем с маленького слова «по». Греческое слово «кота» значит «сообразно», в меру. Обратим внимание на разницу между двумя способами давать. Миллионер может бросить нищему рубль из своего богатства, и в его кармане ничего не изменится. А можно дать по мере богатства. Тогда дар соразмерен состоянию дарителя. Павел просит второе. Бог дает не из остатков, а в меру своей славы. Слава Божия в Библии – это его зримое присутствие. В посланиях Павла слава и сила почти неразделимы. Павел просит о силе, потому что источник ее – слава Божия. И тема богатства, полноты Божией проходит через все послание Ефесянам. Богатство благодати, богатство наследия, непостижимое богатство Христово. Павел словно пересчитывает сокровищницу и признает, что оно неисчерпаемо. Как же мы можем получить это богатство? По действию Духа Божьего в нас. То, что даровано Небесным Отцом и стало доступным людям благодаря жертве Сына Божьего, приходит к нам через действие Духа. Поэтому Павел и пишет, что Дух дает нам крепко утвердиться во внутреннем человеке. Внутренний человек – самая глубина человеческой личности. Место, где принимаются решения, где живет вера, где, как сказано в следующем стихе, поселяется Христос. Но ни в коем случае нельзя путать это с греческим дуализмом, где душа хорошая, а тело злое. В другом письме Павел пишет проще. «Внешний наш человек тлеет, а внутренний со дня на день обновляется». Эфес был городом магии и культа Артемиды. И люди искали силу везде, лишь бы защититься от злых духов и судьбы. Павел говорит им, сила не в заклинаниях и не в ритуалах. Ее дает Дух Божий и дает внутри нас. Наши внешние обстоятельства часто не подвластны нам. Но что больше определяет нас, внешняя или внутренняя уверенность? Если бы наша уверенность и надежда строилась лишь на наших внутренних силах, как предлагают разные психологические практики, то внешнее давление очень часто бы побеждало. Однако мы имеем силу, исходящую из мира высшего, горнего. Поэтому и наша внутренняя надежда не в нас самих, а в силе Божией, которая дана нам по его богатству благодати. В этом и наше упование. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: Свободное.

0: Евангелие от Матфея.
1: «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им:
2: написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников.
1: И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: вознегодовали и сказали ему:
3: слышишь ли, что они говорят?
1: Иисус же говорит им:
2: да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу.
1: И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Игорь, привет, слушай, это Гарик. Да, слушай, я тут подумал, было бы хорошо с нашими на природу выбраться на выходные. Ну, шашлыки там, рыбалка. Ну кто? Ну ты и я, да Славик. Только ты это, ну, не говори никому, ладно? Ну, я хочу, чтобы только свои были, только наша компашка. Ну, понимаешь. Да, Игорек, лодку свою надувную не забудь захватить.
1: Маш, привет, какие планы на выходные, а? Да тут наши, понимаешь, на выходные хотят за город выбраться. Вот я и подумал, может, вместе махнем, а? Да, конечно, и Ленка пусть едет, с ней еще веселей будет. Только ты это, не говори больше никому, ладно, а? Но мы хотели, чтобы только свои были. Ну, чудненько!
2: Натусик, привет, что выходные делаешь? Ничего? О, класс! Мальчишки на пикник за город приглашают всей компании. Шашлыки берут на себя. Угу. С нас салатики. Отлично! Так и запишу, что вы с Олей печете пирог.
3: Алло, Серж, привет! Слушай, в выходные ничего не планирую. Наш на пикник за город приглашают.
0: Игорь, привет! Ну что, рюкзак собрал? Игорь, ты что? Я ж спросил. Только свои, только наша компания.
4: В смысле? Как-то не знаете, приглашать меня с вами или нет?
0: То есть как-то я не совсем свой? Игорь, ты чего? Это же была моя идея!

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Сам Бог являлся Соломону дважды, напоминая о повиновении. Второй раз это произошло сразу после постройки храма. На его торжественном открытии царь молился длинной, красивой, глубокой молитвой и просил его вселиться в свой дом. И Господь ответил ему. Я бы хотел очень вольно перефразировать суть того, что было сказано царю. Соломон, спасибо, конечно, что построил это величественное сооружение, но хочу тебя предупредить, что этим мне не угодишь. Более всего я хочу послушания и исполнения моих повелений. Если ты и Израиль отступите от меня, то я сотру с лица земли эти аккуратно сложенные кирпичи и вас вместе с ними. Без преданных мне сердец это строение – ваш обвинитель». Это было очень важное предупреждение для израильтян, ибо люди более склонны к религии, нежели к чистой вере. Для формального верующего религиозные обязанности крепко связаны с культовым сооружением. Евреи гордились своим храмом, хвастались им пред другими и видели в нем свою уникальность и достоинство нации. Вот, мол, посмотрите, какое великолепие мы отгрохали своему Богу. Это наш Бог, ни с кем не поделимся. Действительно, строительство храма было величайшим событием в истории народа со времен Исхода. Яхве должен был поселиться среди них. Многим казалось, что теперь они заживут, как в сказке, ведь он должно быть жутко доволен, что ему построили дом. История уже подтвердила факт. Чем больше внимания уделяется религиозным постройкам, тем меньше внимания уделяется Богу и духовным нуждам. До человека всегда с трудом будет доходить, что значит поклоняться в духе и истине. Поэтому, как только храм ввели в эксплуатацию, всем было необходимо уразуметь, что Богу нельзя угодить великолепным архитектурным сооружением в его честь. Для самого Соломона это было важное предупреждение, потому что у него были свои искушения. Как не думать, что вот, мол, я поставил Богу храм, не мой великий отец Давид, а я. Под моим руководством была построена вся эта красотища. Теперь я, наверное, заслужил от него особое расположение и выполнил главное дело своей жизни. Ему и нам полезно помнить, что строительство само по себе не требует никаких духовных усилий. Оно требует лишь навыков строителя и творческих способностей, что есть в изобилии и у неверующих. Бог знал, от того, что этот храм будет стоять и занимать место, ничья духовная жизнь никак не улучшится. Ходить туда и даже молиться не равняется угождать ему. Самое главное – искать его лица, исполнять заповеди, предать ему свое сердце. Почему же самый мудрый человек не послушал мудрого совета? Почему он не предал свое сердце Богу? Потому что предал его чему-то другому. «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом». 1.13. Предать сердце – это сильное выражение, означающее полную посвященность. Поиск мудрости – доброе занятие, если только оно не перебегает дорогу поиску Бога. Не секрет, что эти два занятия не всегда преследуют одну цель. К сожалению, у Соломона так и получилось. Он посвятил себя изысканию знаний. Экклезиаст – иудейский философ, пытавшийся осмыслить человеческое бытие. Надо признать его огромное преимущество перед греческими коллегами, которые в попытках докопаться до истины могли рыться только в потемках собственного безбожного ума. Что можно найти внутри своего разума, если там истины нет и быть не может? Внутри человека истины нет. Для того, чтобы хотя бы соприкоснуться с ней, нужно соприкоснуться с Божьим откровением. Оно у Соломона было, как личное, так и письменное. Кроме того, Соломон получил от Бога особую мудрость. С истиной в одной руке и мудростью в другой у него были все шансы найти подлинный смысл жизни.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: Эми Кармичел была женщиной, чью личность нельзя было подогнать ни под какие существующие шаблоны, что обычно заканчивалось возникновением множества проблем для людей, больше преданных принятому порядку и традициям, чем, собственно, Слову Божьему. Эми родилась 16 декабря 1867 года на севере Ирландии. Она всегда была уверена, что посредственность не ее удел. Воспитываясь в суровых рамках, Эми знала, что от нее ожидают большего, чем от других. В то время как другим детям давали мятные конфеты, чтобы они могли хоть как-то высидеть долгие часы собрания в церкви, то в семье Кармичел было само собой разумеющимся, что дети будут сидеть спокойно и в полном смирении. В первые годы миссионерского служения Эми приходилось очень трудно. Сначала она работала в Японии, потом в Китае, на Цейлоне, после чего вернулась в Англию, где не было ничего, что убедило бы ее остаться дома. Наконец, Господь послал ее в Индию, где она провела всю оставшуюся жизнь. Эми Кармичел сделала очень много добрых дел, но особенно ее будут помнить благодаря ее работе с детьми, особенно с молодыми девушками, храмовыми проститутками. Она участвовала в организации центра «Данавур», и это название со временем стало синонимом того, чем она занималась. С самого начала она была послушна Слову Бога и Его воле, до такой степени, которую остальные миссионеры в ней не воспринимали. В первые годы ее работы среди миссионеров и христиан Индии наблюдалось движение. Эми Кармичел вон из Индии. Она была бельмом на глазу, то есть источником постоянного раздражения, потому что носила сари и сама выполняла работу служанки. Из послушания воли Божьей произросла ее преданность по отношению к тем, с кем она работала. Она отказывалась говорить что-либо против своих критиков и не позволяла делать этого и своим сотрудникам. Она настаивала на абсолютно неслабевающей преданности братьям и сестрам во Христе, вне зависимости от того, что в ее работе они могут выступать и в качестве противников. В своей книге «Корни» она пишет: «Дело не в том, что мы думаем, что наш жизненный путь единственно правильный, а в том, что мы уверены, что именно этот способ жизни предназначен для нас». Она не верила, что можно молиться с кем-то или о ком-то и в то же самое время резко и жестоко обращаться с ним. Эми Кармичел написала: «Но как вы можете молиться? Я имею в виду на самом деле молиться с тем, на кого у вас затаилась злоба или о ком вы недоброжелательно высказывались в разговоре с кем-то другим. Только попробуйте, и вы увидите, что это невозможно». В столовом миссионерского дома «Данавур» висел следующий лозунг: «Пусть отсутствующий всегда найдет защиту за нашим столом». Наконец, жизнь этой великой женщины была отмечена мягкостью, но не той мягкостью, которая ассоциируется со слабостью. Она была железным кулаком в бархатной перчатке. Однажды она, прорвавшись через враждебную толпу кричащих, обозленных людей, смогла уберечь девочку подросткового возраста от акта храмовой проституции. И в то же время не смогла сдерживать слез, ухаживая за ребенком, страдающим от невыносимой боли. 18 января 1951 года, в возрасте 84 лет, после долгой болезни, Эми Кармичел перешла в присутствие Божие. Под деревом тамаринт, в могиле с надписью, состоящей из единственного слова на индийском языке «Аммаи», так подписывают могилы матерей, находятся останки женщины, которая была такой же святой, как и любая другая женщина, живущая на земле. Была ли эта женщина подобна метеору, который стремительно проносится сквозь темное небо, что-то, что никогда не повторится, так как сгорает само по себе? Если другие люди, готовые посвятить себя Богу и страждущему человечеству, безо всякой оговорки, никогда не бойтесь занять такую позицию. Самое безопасное место в мире – это место в центре Божьей воли.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Если бы все люди

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Мне, самому ничтожному из всего народа Божьего, был дан этот дар — возвестить язычникам радостную весть о непостижимом богатстве Христа, а также просветить всех, показав, какой божественный замысел спасения заключен в этой тайне, от века сокрытой Богом, Творцом всего, чтобы только теперь всем началам и властям на небесах через Церковь стала ведома мудрость Бога во всем ее многообразии. Бог воплотил свой извечный замысел во Христе Иисусе, нашем Господе. В единении с Ним через веру в Него мы смело и уверенно приближаемся к Богу.

0: Здравствуйте, могу я вам чем-нибудь помочь?
1: Мне вот сказали, что дверь в рай где-то здесь находится.
0: Совершенно верно. Вон та, справа от вас.
1: Ну, наконец-то нашел. Спасибо вам, добрый человек. Что такое?
0: Что-то не так?
1: Да, дверь, кажется, заперта.
0: Разумеется, она заперта. Сначала ведь нужно суд пройти. А вы, должно быть, Гарик Зосимов.
1: Да, он самый. А откуда вы знаете?
0: Мы тут все знаем. Присаживайтесь.
1: Спасибо.
0: Так, объясняю новые правила. Чтобы компьютер смог быстрее обработать информацию о вашей жизни, мы предлагаем вам выбрать любой один день вашей жизни, на основании которого вы и будете судимы. Идет?
1: Что? Компьютер? Я в кои-то веки на небесах, и вот она! Мою судьбу будет решать бездушная машина. И весело.
0: Не вопрос, как пожелаете. Сейчас я позвоню Господу. Сейчас, минуточку. Так. И он будет судить вас на основании всей вашей жизни. Так, каждого вашего
1: дня.
0: Да
1: ладно, раз уж у вас правила такие новые.
0: Без проблем, сейчас устроим, это не сложно.
1: Да ладно, ладно, не надо, так нормально.
0: Звонок бесплатный.
1: Зачем Господа лишний раз беспокоить? Что мне нужно сделать?
0: Да просто выберите любой день между 12 июня 1972 года, днем вашего рождения, и сегодняшним днем, днем вашей... Ну, вы понимаете.
1: Ну, так, давай, ну, скажем, 1982 год, ну, 3 марта.
0: Хорошо. Так, 82 марта, вот 3 марта. К сожалению, в этот день вы украли из маминого кошелька 47 копеек и купили себе пятнашки. А на вопрос мамы, откуда у вас пятнашки, ответили, что сдали бутылки.
1: Всего-то нашли к чему придраться.
0: Ну, как бы то ни было, вот вам направление в кабинет номер...
1: Погодите, из-за каких-то вшивых пятнашек?
0: Извините, но вы сами выбрали день, в который вы нарушили две заповеди.
1: Так что, мне нужно было выбрать день, в котором я ни разу не согрешил.
0: Ну, так я же вам так и сказал сразу, конечно.
1: Значит, я вас не понял. Давайте-ка я еще раз выберу.
0: Нет, вы уже выбрали.
1: Ну, вы же не предупредили меня о том, что от этого дня зависит вся моя судьба. Ну, разрешите мне еще раз попробовать.
0: Ну, вообще-то это у нас не принято.
1: Ну, пожалуйста.
0: Ну, хорошо. В качестве исключения я позволю вам выбрать еще один день.
1: Спасибо. Так, какой же день выбрать-то? Точно. Нет, я ж тогда... Нет, а какой же день... Набирайте. 2003 год, 12 июня. Это мой день рождения. Я тогда в таком хорошем настроении был. Букашки не обидел.
0: 2003 год, 12 июня. Угу. Прелюбодейные мысли.
1: А как насчет 13 июня?
0: 13-е. Прелюбодейные мысли.
1: А 14-го?
0: Прелюбодейные мысли.
1: А 15-го?
0: Послушайте, да у вас тут 3 месяца подряд.
1: Да это новая секретарша же, конечно, было дело. Слушай, неужели не было ни дня, когда бы я ни разу не согрешил?
0: Получается, что нет.
1: Что же делать-то?
0: Хотя нет, постойте.
1: О?
0: Глазам своим не верю. Вот, смотрите, целых 3 дня без единого греха.
1: Ну вот, могу ведь когда захочу, а?
0: Хотя нет, это не считается.
1: Как не считается?
0: Да не считается, потому что в коме вы тогда были.
1: Ну что у вас тут за бюрократия? Где же ваше милосердие, любовь? Ну дайте же мне хоть какую-то поблажку.
2: Поблажку, говорите? Молодой человек, Господь Иисус дал вам больше, чем поблажку. Он умер на кресте вместо вас. Все, что вам нужно было сделать, это принять Его жертву. Он обращался к вам через вашу верующую бабушку, но вы никогда не воспринимали ее слова всерьез. Потом в институте он дал вам верующего друга, но за его спиной вы вместе с другими посмеивались над его убеждениями. Ваша первая жена стала христианкой, но вместо того, чтобы прислушаться к ней, вы просто решили найти себе другую женщину. Бог пытался снова и снова достучаться до вас, но вы всегда были слишком заняты для Него. И вот теперь и настало время отвечать за свои решения. Так что будьте добры, берите направление и ступайте.
1: Я готов.
0: К чему вы готовы?
1: Я готов посвятить свою жизнь Богу.
0: Но как же вы не понимаете, у вас уже нет жизни.
1: Как это уже нет жизни?
0: Посмотрите-ка на часы и скажите, сколько сейчас время?
1: Остановились, странно. Недавно ведь батарейку менял.
0: Следующий, заходите, пожалуйста.

Вы хорошо поступаете, что ищете успокоение в Евангелии, потому что это неиссякаемый источник всей истины, которую разум никогда в другом месте не найдет. Немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант.

Друзья, привет! Это Катя. Как все-таки удивительна Библия. Буквально в одном стихе можно прочитать «Не полагайся на разум и при этом во всех путях познавай». Так познавать или не полагаться на разум? А вот так. Познавать Бога, но не слишком-то рассчитывать, что разумом сможешь все о нем понять. Тут необходимо подключить сердце. И тогда Господь обязательно откроет путь, по которому стоит идти. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Именно так будем строить свою жизнь, и тогда обязательно увидим добрые плоды наших верных решений дней.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: 25 сентября 1555 года был заключен Аугсбургский религиозный мир. Это соглашение признавало лютеранство официальной религией и устанавливало право на выбор вероисповедания для имперских сословий, то есть курфюрстов, светских и духовных князей, свободных городов и имперских рыцарей, которые могли свободно перейти из католичества в лютеранство и обратно. Условия договора имели статус имперского закона и легли в основу государственного устройства Германии нового времени, обеспечив здесь стабильность на протяжении второй половины XVI века. В то же время Аугсбургский мир не признавал свободы вероисповедания самих подданных империи, что привело к возникновению принципа «чья земля, того и вера» по латыни «cuius regio, eius religio». В соглашении фиксировалось право на эмиграцию для жителей княжества, не пожелавших принять религию своего правителя. Причем им гарантировалась неприкосновенность личности и имущества. Католической партии удалось внести в текст Аугсбургского мира так называемую «духовную оговорку», в соответствии с которой в случае перехода в лютеранство католического духовного князя, епископа или аббата, он подлежал отрешению от власти, а на его место избирался католик. Таким образом, гарантировалось сохранение за католиками всех духовных владений. Аугсбургский мир, признав лютеранство в качестве конфессии наравне с католицизмом, впервые в Европе выработал принцип мирного сосуществования нескольких вероисповеданий в рамках одного государственного образования. Однако уже в начале 17 века система, созданная на основе Аугсбургского мира, распалась, что стало одной из причин 30-летней войны.
3: След в

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему Бог не отвечает? Когда я проходила трудный этап в жизни, я много молилась, читала Писание, но ничего не менялось, становилось даже хуже. Бог молчал. Я уже не ждала перемен к лучшему, я просто хотела услышать его и думала, почему же он не отвечает. Было бы проще ему и мне, если бы он сказал прямо, что я должна сделать, как поступить. Указывал же он когда-то пророкам: «Пойди туда, скажи так». Тогда я бы избежала греха и еще больших ошибок. Ведь я же всего-навсего хотела исполнить его же волю. Но никакого четкого ответа не было. Так мне казалось. Потом, со временем, я поняла. Бог настолько велик, а я настолько мала, что нужно пройти некоторый путь и оглянуться назад, чтобы увидеть его ответ. Каждый прожитый трудный день был шагом к избавлению от проблем, шагом след вслед за Богом. Бог отвечает иначе. Не словом, а делом. Больше того, как раз та долина испытаний была местом, где он был ко мне ближе всего. А вам случалось пережить молчание Бога?
2: Ты не один. Свободное радио.

0: одна любовь.
1: Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: Классики о вере.
1: Карл Барт. Богослужение, как центр всей жизни общины, это единое целое, смысл которого состоит в призывании милосердного Бога.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Скала. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». А это были образы для нас. Первое послание Коринфянам, 10 глава, с 4 по 6 стихи. Бог, который дал воду из разбитой скалы жаждущим детям Израиля, это тот же самый Бог, который дал нам жизнь через тело своего избитого сына. Чудесное обеспечение водой, которое они испытали, было прообразом чудесного обеспечения праведностью, которое испытали мы. Ничто не утоляет глубокую жажду человека по Богу, кроме глубоких взаимоотношений с Богом. Павел провозглашает: «Камень же был Христос». Иисус говорил о воде жизни, которую Он даст тем, кто жаждет. В 4 главе Евангелия от Иоанна Иисус сказал женщине-самаритянке: «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 13 и 14 стихи. Те, кто старается утолить эту жажду чем-то другим, обнаружат, что они продолжают жаждать. Но когда вы идете к этой скале, которой есть Христос, то вода, которую Он дает вам, не только утоляет, она переливается через край, как из источника живой воды. Жаждете ли вы сегодня? Все, что вам нужно сделать, это сказать скале. Он сделает так, что потоки живой воды потекут к вам. Он откроет шлюзные ворота и утолит вашу жажду. Отец, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, скалу, которая была разбита за нас. Удержи нас, чтобы мы не ходили к другим источникам, когда жаждем. Помоги нам принести нашу жажду к Тебе, чтобы мы могли пить свободно и вдоволь и нашли то удовлетворение, которого мы ищем. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио рядом.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Все сборщики подати и прочие грешники приходили к Иисусу, чтобы послушать его. Фарисеи и учителя закона возмущались и говорили: «Этот человек принимает грешников и даже ест с ними». Тогда Иисус рассказал им такую притчу. «Предположим, у кого-то из вас есть 100 овец, и одну из них он потерял. Разве не оставит он остальных 99 в пустыне и не пойдет искать пропавшую, покуда не найдет? А найдя, обрадуется, взвалит ее себе на плечи и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мной, я нашел пропавшую овцу». Верно вам говорю, точно так же и на небе будет больше радости из-за одного раскаявшегося грешника, чем из-за 99 праведников, которым не в чем раскаиваться».

Чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души.

0: Друг, извини, сегодня не могу, проблемы возникли. Вот в следующий раз я тебе точно помогу, ты как-нибудь обращайся.
1: Гарантирую на 100%. Деньги будут в пятницу точно.
2: Алле! Нет, по этому адресу нет больше такой страховой компании. Да обращайтесь вы куда хотите.
3: Да нет, вы послушайте меня. Вы послушайте, приобретенная вами недвижимость находится в собственности другого лица. То есть агентство в принципе не имело права вам его продавать. Вы понимаете, вы должны освободить квартиру в течение 24 часов. Извините, но это вообще нас не касается и не волнует. Вложили вы там в нее свои средства, не вложили, вам некуда идти. Если что-то имеете против, подавайте заявление на агентство в милицию. Ну, что еще? Чем еще мы можем помочь?
4: Вы устали от пустых обещаний и лжи? Обратитесь к Богу, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.

Здравствуйте, друзья! Здесь Наташа Романцова. А вы согласны с заявлениями о том, что современному человеку терпение дается особенно трудно? Вся современная индустрия подстегивает в людях противоположное – торопливость. А давайте проверим прямо сейчас, что если во время следующей песни попрошу вас сделать паузу. Ничего не делать, разве что в окно посмотреть. Никуда не бежать, не торопиться. И знаете, что окажется? Для большинства из нас никуда не торопиться – это даже не то чтобы роскошь. Мы просто разучились никуда не торопиться.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: стих дня.
1: Да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Послание Ефесянам, 3 глава, 16 стих. Свобода.

0: Библейские чтения.
1: Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем слова апостола Павла, которые звучат как пожелания, но сам Павел писал их как молитву к Богу об изменении своих читателей. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Послание к Ефесянам, 3 глава, 16 стих. В этой фразе Павел говорит об источнике нашей надежды. Наша надежда укоренена в Божьей силе и полноте. Синодальный перевод передает это как «по богатству славы своей». Начнем с маленького слова «по». Греческое слово «кота» значит «сообразно», в меру. Обратим внимание на разницу между двумя способами давать. Миллионер может бросить нищему рубль из своего богатства, и в его кармане ничего не изменится. А можно дать по мере богатства. Тогда дар соразмерен состоянию дарителя. Павел просит второе. Бог дает не из остатков, а в меру своей славы. Слава Божия в Библии – это его зримое присутствие. В посланиях Павла слава и сила почти неразделимы. Павел просит о силе, потому что источник ее – слава Божия. И тема богатства, полноты Божией проходит через все послание Ефесянам. Богатство благодати, богатство наследия, непостижимое богатство Христово. Павел словно пересчитывает сокровищницу и признает, что оно неисчерпаемо. Как же мы можем получить это богатство? По действию Духа Божьего в нас. То, что даровано Небесным Отцом и стало доступным людям благодаря жертве Сына Божьего, приходит к нам через действие Духа. Поэтому Павел и пишет, что Дух дает нам крепко утвердиться во внутреннем человеке. Внутренний человек – самая глубина человеческой личности. Место, где принимаются решения, где живет вера, где, как сказано в следующем стихе, поселяется Христос. Но ни в коем случае нельзя путать это с греческим дуализмом, где душа хорошая, а тело злое. В другом письме Павел пишет проще. «Внешний наш человек тлеет, а внутренний со дня на день обновляется». Эфес был городом магии и культа Артемиды. И люди искали силу везде, лишь бы защититься от злых духов и судьбы. Павел говорит им, сила не в заклинаниях и не в ритуалах. Ее дает Дух Божий и дает внутри нас. Наши внешние обстоятельства часто не подвластны нам. Но что больше определяет нас, внешняя или внутренняя уверенность? Если бы наша уверенность и надежда строилась лишь на наших внутренних силах, как предлагают разные психологические практики, то внешнее давление очень часто бы побеждало. Однако мы имеем силу, исходящую из мира высшего, горнего. Поэтому и наша внутренняя надежда не в нас самих, а в силе Божией, которая дана нам по его богатству благодати. В этом и наше упование. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Когда родители ждут появления на свет первого ребенка, они страстно желают, чтобы все прошло нормально и у них родился обычный здоровый ребенок. Но с момента рождения и далее среднестатистические параметры ни в коем случае не должны удовлетворять нас. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Ваш сын должен выделяться среди других детей, стремиться к успеху, к триумфу. Он должен раньше других детей научиться ходить, говорить, ездить на велосипеде. Он должен быть обладателем дневника с одними пятерками и поражать учителей своими знаниями и способностями. Он должен быть лучшим в школьной футбольной команде, избран старостой класса, заслужить право произнести речь от имени всех учащихся на выпускном вечере. А младшая дочь должна быть солисткой школьного хора, заводилой в группе поддержки школьной футбольной команды, королевой бала. На протяжении всех лет, пока формируется личность ребенка, мы должны день за днем внушать ему мысль о лидерстве среди школьных друзей. Сынок, постарайся и сделай что-нибудь потрясающее. Не разочаруй нас. К сожалению, исключительные дети – такая редкость. Немногие из них способны в 5 лет играть в шахматы с завязанными глазами, сочинять симфонии, как Моцарт, или запоминать длинные стихотворения. Напротив, большинство детей ничем особенно не выделяется. Ни поразительным умом, ни смекалкой, ни собранностью, ни исключительными способностями. И не пользуются всеобщей любовью и популярностью. Однако эти дети страстно желают быть любимыми и хотят, чтобы их принимали такими, какие они есть. У большинства из нас дети самые заурядные, и ожидать, что они сотворят что-то великое, значит обрекать себя на горькое разочарование и подвергать ребенка давлению, с которым он не в силах справиться. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Анна Иванова, я из Норвегии.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: У меня несколько было моментов в жизни, где я понимала, что без Бога надежды нет вообще, совсем. То есть, когда ты в самом-самом темном уголке своей жизни, ты понимаешь, что надежду может дать только Бог. И Он ее давал, Он посылал людей, Он посылал моменты, когда Он показывал свою руку в моей жизни, во многом в жизнях других людей тоже. Я видела это действие, которое абсолютно нету мотивации у этих людей что-то менять, но они менялись. И для меня это было такое свидетельство, что Бог все-таки есть, Он жив, и Он действительно работает в жизни на сегодняшний день.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я думаю, конечно, это проявляется, но не в физическом смысле, в смысле как бы там внешне. Хотя некоторые, если посмотреть на старшее поколение христиан, видно в них какой-то мир, такой полностью просто мир в лице, в их каких-то переживаниях. Но у меня в жизни, наверное, это проявляется в прощении. То есть Бог мне научил, что такое настоящее прощение через Христа, через Его смерть на кресте, через Его воскресение, через прощение моих грехов. И когда мы говорим о прощении, мне надо прощать людей, мне надо их любить. Это не очень обычно в нашем мире, хотя, конечно, нас учат прощению, нас не учат настоящему вот прощению до конца и любви к человеку, который действительно тебе сделал что-то плохо, совсем плохо, прям предательство плохо.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Я думаю, что тут сложно сказать, ограничивает или свобода. Я думаю, есть что-то третье. Есть свобода в ограничении делать добро. То есть тут как бы такое, ну не добро, а вот именно то, что воля Божья, да, любить Его, любить других. Я думаю, что свобода в том, что мы можем выбирать Его. Но я не думаю, что у нас и как бы ограничение в том, что ну, мы не хотим делать грех, мы не хотим грешить, чтобы делать больно еще.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Тот, кто верит, обрел вечную жизнь. Я — хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Но хлеб, который исходит с небес, не таков. Кто будет есть его, тот не умрет. Я — живой хлеб, сошедший с небес. Кто будет есть этот хлеб, обретет вечную жизнь. Хлеб, который дам я, — это плоть моя. Я отдаю ее ради жизни мира».

обложка, позолоченные страницы. Да, да, Библия. Ой, если б ты знал, как меня интересно изготовляли. Сначала на высокоскоростных машинах странички печатали, потом переплетали, потом вот эту кожаную обложку прикрепили. Конечно, не все мы такие. У некоторых обложка из бумаги, некоторые с комментариями. Но знаешь, неважно, как мы выглядим, внутри мы все одинаковые. Вот уже 2 дня, как стою я на этой полке в книжном магазине. Жду своего нового хозяина. Знаешь, впереди у меня потрясающая жизнь. Ведь тот, кто будет меня читать, будет читать само Божье Слово. Я буду чувствовать себя очень полезной. Конечно, настанет день, когда позолота на моих страницах выцветет, переплет испортится, и мой хозяин, наверное, захочет меня заменить. Но меня это совсем не пугает. Я только мечтаю о том, что мой автор использует меня, чтобы изменить чью-то жизнь, и что я всегда буду напоминать своему хозяину о любви моего автора.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Никогда не читай Библию последовательно. Лучше всего по чуть-чуть, оттуда и отсюда. Прочитал яркий стих и довольна. Совсем не обязательно стараться прочитать книгу или послание целиком и понять замысел автора.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: 100 нескучных историй. Лесорубы. Проводился международный чемпионат лесорубов. И к финалу осталось только двое рубщиков. Их задача была повалить за определенное время как можно больше деревьев. В 8 часов утра по свистку лесорубы заняли свои позиции. Примерно через час лесоруб под номером 1 услышал, как его соперник на время остановился. Это был шанс его обогнать, и номер 1 удвоил усилия. Через какое-то время по звукам лесоруб услышал, что номер 2 снова решил передохнуть, и тогда первый, наоборот, поднажал еще больше. Так продолжалось целый день, пока лесорубы не услышали сигнал к окончанию соревнований. Каково же было удивление первого лесоруба, когда он узнал, что его соперник срубил за это время гораздо больше деревьев. «Как же так могло получиться?» – удивлялся он. «Каждый час я слышал, что ты на 10 минут прекращал работу. Как ты умудрился нарубить больше древесины, чем я? Это невозможно, ты же все время останавливался». «Все очень просто», – ответил второй лесоруб. «Каждый час я действительно останавливался минут на 10. Я делал это для того, чтобы наточить свой топор». В жизни есть занятия, которые могут нам показаться пустой тратой времени. И, к сожалению, молитва для многих является вот таким вот пустым занятием, тратой времени. Мы говорим, или, по крайней мере, думаем: «Я лучше что-то сделаю. Зачем молиться? Лучше что-то на что-то полезное время потрачу. На домашние дела, которые всегда не проворот. Пусть попы в церкви молятся, это их работа, а у меня нету для этого времени». Но на самом деле, насколько больше мы сможем сделать, если с Богом это будем делать, с Божьей помощью, помолившись, если почаще будем обращаться к Нему за помощью. И потом, молитва – это ведь не только когда мы перечисляем Богу свои просьбы: «Дай мне то, дай мне это». Молитва – это еще задушевная беседа. Беседа с тем, кто нас больше всех на свете любит. И когда мы изливаем пред Богом свою душу в простых словах, главное, чтобы молитва была искренняя, то наша душа исцеляется. Кто молится, тот знает, приходит утешение, на сердце становится светло, радость приходит, и появляются силы творить что-то хорошее, доброе, дарить людям, окружающим уже счастье. Бог – это источник счастья, это источник всего необходимого для нас. И в молитве мы черпаем из этого источника. Поэтому молитва – это не пустая трата времени. Как раз-таки в молитве мы затачиваем свой топор. Вот строчка одной из библейских песен. «Я взыскал Господа, и Он ответил мне. От всех страхов моих избавил меня. Кто обращал к Богу взор, сияет от радости. Не придется таким испытывать горечь стыда». Библия, 33-й псалом.
1: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

Зинаида Миркина. Нет у жизни порога, океан впереди, нарастание Бога в этой смертной груди и немое сражение двух невидимых воль, глины сопротивление и великая боль. Кто осилит, не знаю. Но конец не конец. Пусть любовь распинают, но любовь есть Творец. Всемогущая сила и начало начал даже тех сотворила, кто ее же распял.

История христианских гимнов. Привет вам, Христово, цветущее племя! Автором этого гимна является Николай Петрович Храпов, который родился в 1914 году в небольшом уездном городке Московской губернии. Ему было всего 20 лет, когда его, как христианина, впервые осудили за веру в Бога. В общей сложности Николай Петрович отбыл в неволе более 28 нелегких, Богом назначенных лет. В 1980 году Николай Петрович был арестован в пятый раз и скончался в заключении. Как и многие служители гонимого братства, он заплатил высокую цену за независимое от мира служение Богу. Гимн «Привет вам, Христово, цветущее племя», посвященный христианской молодежи, приобрел большую известность. Его слова были написаны в 1960 году, когда атеизм предпринял новое широкое наступление на веру, пытаясь оторвать сердца молодых христиан от любви Божьей. В этот критический период Николай Петрович призвал христианскую молодежь быть готовой к духовной борьбе и страданиям за веру Христову. Музыку для этого гимна написал Вениамин Крейман в 1968 году. По его собственным воспоминаниям, это случилось в тот момент, когда вместе с братьями они собирались пойти на судебное заседание, где ложно обвиняли служителей церкви.

0: Времени украдкой наблюдал за молящимися. Когда богослужение закончилось, священник вдруг начал окликать то одного, то другого из прихожан странными словами. «Здравствуй, Егор! Ты вернулся! Что ж, я рад тебе! С возвращением, Агафья! О, и Иван Никифорович снова с нами! Рад вашему возвращению, братья и сестры!» Прихожане переглянулись с недоумением.
1: «Помилуйте, батюшка, откуда нам возвращаться? Мы ведь и не уходили никуда!»
0: «Разве?» – грустно улыбнулся священник. «А по-моему, во время молитвы вы все были очень далеко отсюда. Вот ты, Егор, на ярмарке торговал, а потом выручку считал, да думал, на что можно деньги потратить. Агафья не иначе как на огороде всю службу провела, урожай собирала и заодно прикидывала, сколько банок томата с двух грядок помидор получится. А Иван Никифорович, поди, перед телевизором сидел и вчерашний футбольный матч пересматривал. Ну а как молитва кончилась, все вы в храм и вернулись. Вот я и говорю, с возвращением. Грустно, когда молитва становится формальной. Когда сердце и разум далеко от Бога. Но как же ждет Господь наших жарких молитв, задушевных бесед с Ним, откровенных разговоров. Только такие молитвы приносят человеку радость, утешение, душевное исцеление. Только такие молитвы приближают нас к Богу, а значит и к счастью. Давайте перестанем молиться для галочки, а лучше отважимся распахнуть пред Богом свои сердца. Давайте откроем пред Ним, как есть, и грехи наши, и нужды, и страхи, и надежды. Нам нужно это время общения с Богом, нужно ежедневно. А дела чуть-чуть подождут. Ведь Бог важнее.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

0: Привет, друзья! Это Катя. Недавно в церкви я разговаривала с одной женщиной. Она не часто заглядывает в нашу церковь, а когда приходит, старается ни с кем не общаться и уйти пораньше. А в это воскресенье она была совершенно другой. И мы разговорились. Она рассказала, что хотя выросла в верующей семье, после замужества далеко ушла от Бога и уже стала чувствовать, что от ее веры почти ничего и не осталось. Она понимала, что тонет, уходит под воду все глубже и глубже. И в этот момент Бог коснулся ее сердца и будто сказал: «Вернись домой». После этого она увидела весь мир в новом свете, как будто оттолкнулась от дна, буквально засветилась. Господь всегда рядом. Он ждет, чтобы наша душа обрела покой в Его доме. Ведь дом для всех один. И в нем, как сказано, обителей много. Здесь есть место каждому. А чтобы напоминать об этом, и было создано «Свободное радио».
1: «Свободное радио». Настоящее твое.

0: книги Евангелия от Марка.
1: Когда они ели, Иисус взял хлеб, произнес над ним молитву благодарения, разломил и дал им со словами: «Возьмите, это мое тело». Взяв чашу, он произнес молитву благодарения и подал им. И все пили из нее. Он сказал им: «Это моя кровь, которая проливается за множество жизней, кровь нового договора. Говорю вам, уже не пить мне вино, плод виноградной лозы, вплоть до того дня, когда я буду пить новое вино в Царстве Бога».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Наш век отнюдь не век тревоги. Это век пустоты. Наш век просто сорвался с якоря и несется в никуда. Джордж Микиш, английский писатель.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.
2: Привет, друзья!
3: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио.

Наталья Мелешко. Когда любовь покинет сердце и прочь, как странница, уйдет, звезда, сорвавшаяся с места, стрелою в небе промелькнет, и птицы враз взмахнут крылами и разлетятся в пустоту, и побелевшими губами не повторить молитву ту. Душа, как храм, который брошен, где холод, пустота и жуть, где ветер поет, что невозможен ни у кого обратный путь. Но на заре, как солнце встанет и землю осветит рассвет, вдруг вновь надежды луч воспрянет и сердце всколыхнет в ответ. А луч, скользнув по мертвым стенам, нежданно на алтарь падет и вспыхнет искрой жизни бренной, и возрождение грядет.

пытаюсь прицелиться, удержать в фокусе то, что никогда не обесценится. Живу, улыбаясь, прячу грубые раны внутри грудной клетки, но без сомнения отмечу твоего святого духа меткой. И мои несовершенства для тебя не повод оставить молитву без ответа. А это значит, что еще моя песня.

0: Пусть подо мной горит земля, но не оставлю я тебя. Пусть даже рухнет весь мой мир, но я знаю, ты Бог сил. Ты сына за меня отдал и ни разу не предал. Теперь навечно я с тобой, теперь тебе пою я. Ты Бог мой.
1: Ну вот, кажется, жемчужные врата.
2: Их! Еще разок? Ну давай же.
1: Что там делают такое?
2: Кто придумал строить такие узкие ворота?
1: Девушка, что-то не так.
2: Разве не понятно? Никак рояль не могу сквозь эти ворота протащить.
1: О, боюсь, через эти ворота он не пройдет.
2: Да сама вижу.
1: Ну тогда зачем же вы напрасно мучаетесь? Это ж только надо сил такую бандуру тащить, а?
2: Так ведь других ворот, говорят, нет. Единственные ворота, а такие узкие. Что за архитектор их проектировал? О людях бы подумал. Людям, может, багаж крупногабаритный надо будет внести. А тут на тебе.
1: Извините, можно вопрос? А зачем багаж, да еще крупногабаритный? Там вроде и все есть, что нужно для жизни.
2: Это вы знаете уж кому как. Вы-то, я смотрю, налегке идете. Ой, раз уж у вас руки не заняты, может, поможете мне?
1: Не знаю.
2: Давайте-ка попробуем его вертикально внести. Давайте.
1: Я лично особого смысла не вижу.
2: Ну что вам стоит? Ну давайте быстренько взяли. Взяли потихоньку.
1: Нет, ноги не пройдут, ножки не пройдут.
2: Что же мне теперь делать-то, а?
1: Я вам говорю, оставьте его здесь.
2: Оставить здесь?
1: А что,
2: да вы что? Как вы не понимаете, я без него никуда.
1: Вот тяжесть какая,
2: я с 15 лет занимаюсь музыкальным служением. Я аккомпанирую хору, я участвую в прославлении. Впрочем, вам этого не понять. Вы, судя по всему, не обременяете себя каким-то серьезным служением.
1: А вот что для вас важнее, служение или общение с тем, кому вы служите?
2: Уж не считаете ли вы, что служение не нужно?
1: Ни в коей мере. Просто хочу понять, что вам лично дороже? Ваше служение Богу или сам Бог?
2: Бог, конечно. А для чего я, по-вашему, столько тащу с собой этот тяжеленный рояль? Сколько сил и труда вкладываю?
1: Но раз Бог для вас дороже, почему вам так трудно сейчас вот оставить этот инструмент и просто пойти пообщаться с ним?
2: А чем же я тогда заслужу его спасение?
1: Ну, знаете, я думаю, вряд ли спасение можно заслужить. Сей не от вас, Божий дар, помните? Не от дел, чтоб никто не хвалился.
2: Вы думаете, я хвалюсь?
1: Да нет, я так не сказал. Просто мне кажется, вам не помешает найти время для общения с тем, кому вы так неистово служите.
2: Ну, не знаю.
1: Ладно, я, пожалуй, пойду. Лично мне не терпится поскорее его увидеть.
2: Ну вот, как мне теперь быть? Может, разобрать его и по досочкам занести?
3: Фу, ну наконец-то! Кажется, прибыл.
2: Ой, извините, а вы не можете мне помочь рояль пронести?
3: Рад бы, да у самого вот руки заняты.
2: А что это у вас такая коробка огромная? Холодильник, что ли?
3: Холодильник? Тоже мне. Это полное собрание моих религиозных трудов.

0: Евангелие от Матфея.
1: Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.
2: По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу:
3: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии».
2: Когда он еще говорил, сие облако светлое осенило их, и сие глас из облака глаголющий:
4: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте».
2: И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал:
1: «Встаньте и не бойтесь».
2: Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря:
1: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».

0: Макс Лукада. Любит ли он нас за нашу благость, за нашу доброту, за нашу великую веру? Нет, он любит нас, потому что он благ, добр и полон веры. Иоанн так говорит об этом. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но он возлюбил нас. Разве эта мысль не утешает тебя? Божья любовь не зависит от твоей. От обилия твоей любви его любовь не становится сильнее. От недостатка твоей любви его любовь не становится слабее. Твоя благость не помогает ему любить тебя. Твоя слабость не мешает. Бог любит тебя просто потому, что ему так хочется. Он любит тебя тогда, когда ты не чувствуешь себя достойным любви. Он любит тебя, когда никто больше тебя не любит. Другие могут покинуть тебя, бросить тебя, игнорировать тебя, но Бог будет тебя любить всегда, что бы ни случилось.
1: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Чудесное спасение. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Псалом 120, 2 стих. Лодку с жителем одного из островов сильным течением унесло далеко от берега. В течение 32 дней он дрейфовал в открытом море, пока его не спасли японские рыбаки. Позже мужчина рассказал, что выжить ему помогли слова псалма, приведенные выше. Он постоянно повторял их, размышляя над ними, и верил в Божье обетование. Каждый раз, когда он молился, спокойствие наполняло его. Когда же он думал, что это уже конец, Бог давал то, в чем он нуждался. Однажды в лодку упала летучая рыба, а иногда и ему самому удавалось что-то словить на удочку. Как-то раз он смог схватить проплывающую рядом черепаху, панцирь которой он потом использовал для сбора дождевой воды. Когда он ослаб настолько, что не мог сидеть, он увидел судно. Будучи не в состоянии подать какой-либо знак, он помолился: «Господи, покажи капитану мою лодку». Но, очевидно, на корабле его не заметили. Приготовившись умереть, он вверил заботу о своей жене и детях в руки Бога. И вдруг откуда-то появилась японская рыбацкая лодка, и в последний момент его жизнь была спасена. Этот случай свидетельствует о верности Бога и силе Его слова, в котором островитянин постоянно находил утешение и уверенность. «Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою». Псалом 120, стих 7.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что было сказано? «Не нарушай супружескую верность». А я говорю вам, даже тот, кто взглянул на женщину с похотью, согрешил, нарушив мысленно верность. Если твой правый глаз тебя вводит в грех, вырви его и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело бросит в гиену. И если правая рука твоя вводит тебя в грех, отруби ее и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело будет в гиене.

0: Критика. Думаю, всем нам не раз в жизни доводилось испытывать на себе ее жалящие укусы, да и самим упражняться в язвительном остроумии в адрес родственников, друзей или коллег. Я бы очень хотела сказать о себе, что сама никогда ни о ком не сказала ничего недоброго. Но, к сожалению, это не так. Даже о тех, кого я искренне люблю, я порой говорю не самые приятные вещи. Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит нам: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Да, это может показаться слишком строгим, но все, что не является добрым и доставляющим благодать слушающим, апостол Павел называет «гнилыми словами». А гниль разъедает и отравляет то место, где появляется. Мне совсем не хочется жить с отравленным сердцем. Давайте будем следить за своим языком. Ведь, как сказано, жизнь и смерть в его власти. С вами была я, Екатерина Елутав. Просто христианка.
1: Свободное радио. Нам по пути.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: 26 сентября отмечается праздник с необычным названием «Воскресение славущее». На самом деле его полное название – праздник в честь обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Он установлен в память строительства и освящения храма Воскресения Христова, который чаще называют «храмом гроба Господня». Он был построен в начале IV века. Когда Елена, мать императора Константина Великого, обнаружила в Иерусалиме место распятия Иисуса Христа, на нем, по приказу императора, было начато возведение церкви. К 335 году работы были завершены, и в этот день, 26 сентября по новому стилю или 13 сентября по старому стилю 335 года, построенный храм был освящен. В России праздник в честь этого события получил и второе наименование – «Воскресение славущее». Как объясняют исследователи, согласно традиционным русским церковным воззрениям, храм Воскресения Господня в Иерусалиме, воздвигнутый на месте исторических событий распятия, погребения и воскресения Христова, невоспроизводим в своей уникальности, в том числе в названии. И потому храмы, посвященные событию Воскресения Христова, именовались на Руси во имя Воскресения Славущего. Славущее означает «так линию храма».

0: «Чистое семя. Важные истины для духовной жизни».
1: Тело, которое сеется. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Первое послание к

Коринфянам 15 глава, 42 и 43 стихи. На надгробии французского автора Поля Кладеля нет даты, есть только надпись. Здесь покоятся останки и семя Поля Кладеля. Нет сомнений, что эта эпитафия связана со словами Павла из первого послания к Коринфянам. То, что в могиле находятся останки человека, понятно любому, но наверняка многих удивляет и то, что они говорят о надежде на жизнь. И все же это возвещает Библия. Как семя, брошенное в землю, умирает, чтобы прорасти и произвести новое растение, так и тело человека, благодаря мощному вмешательству Бога, прорастет. Это будет воскресение. Все мертвые воскреснут, но не в одно время. Верующие всех поколений, получившие жизнь от Бога, воскреснут, когда Иисус Христос придет забрать их в славу, чтобы они прибыли с Ним в доме Отца. Затем в конце времен будут воскрешены тела всех, кто отверг свидетельство благости Бога, и таковые предстанут перед судьей, перед Господом Иисусом. Лучше сегодня встретиться с Господом Иисусом как Спасителем, чем увидеть Его потом как судью. Придите к Нему такими, какие вы есть. Примите Его благодать и место, которое Он предлагает вам в доме Отца. Завтра, может быть, уже слишком поздно.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Исследуйте себя. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 28 стих. Павел только что укорял Коринфскую церковь за то, каким образом многие подходили к Господнему столу и принимали причастие. Он предупреждал их, что, делая это легкомысленно, недостойно, они становились виновными против тела и крови Иисуса, и поэтому он сказал: «Испытывает же себя человек». Это хороший совет для нас всех. Это трудно, но это важно. Вы не сможете справиться с проблемой, если сначала не распознать ее и не признать ее наличие. Если исповедуете грехи ваши, то Он, будучи верен и праведен, простит вам грехи ваши и очистит вас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Как только мы исследуем себя и признаем наш грех, мы сможем принести его к Иисусу. Возможно, в вашей жизни есть что-то, что Бог хочет исправить, какая-то проблема, которую вы пытаетесь скрыть от Него. Осознаете вы это или нет, этот грех препятствует полноценному общению с Богом. Он хочет исправить это сегодня. Если вы осудите себя, то не будете осуждены от Него. Пусть Дух Святой исследует ваше сердце и откроет истину, которую Он знает. А далее постарайтесь ответить Ему исповеданием своих грехов и принятием Его прощения. Как сказал Давид: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути» — Псалом 138, 23 и 24 стихи. Важно не то, что вы думаете о себе, важно то, что думает о вас Бог. Отец, спасибо Тебе за Твою любовь и милость к нам. Господь, когда Дух открывает нам истину, помоги нам признать ее и покаяться. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Знаете, если бы хозяину дома было известно, в какое время придет вор, он не допустил бы, чтобы вор забрался в его дом. Будьте и вы в готовности, потому что Сын Человеческий вернется в час, когда вы не ждете.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Привет, это Катя. И сегодня я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. Происхождение филистимского народа долго вызывало у ученых споры. Но исследования ДНК скелетов, раскопанных в 2018 году в захоронениях в филистимском городе Ашкелоне на территории Израиля, доказали, что упомянутые в Библии филистимляне имели европейское происхождение. Расшифровка ДНК также показала, что филистимляне быстро смешивались с местным населением, тем самым размывая генетическую подпись. Эти данные полностью подтвердили сказанное в Библии о филистимлянах. В книгах пророков Иеремии и Амоса сказано, что филистимляне пришли из Кафтора, то есть Крита, колыбели минойской цивилизации. Читайте Библию и изучайте историю. Ведь кто не знает прошлого, не ведает и будущего.

Свободное радио рядом.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Время подумать.
1: Марк Твен много всего интересного и написал, и сказал. Ему принадлежит фраза о том, что слухи о моей смерти сильно преувеличены. И ему же приписывают слова о том, что только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре. Что мало любили и мало путешествовали. И на самом деле, друзья, я, конечно, все понимаю. Конечно, понимаю, что вы японцы, не ходящие в отпуск, не потому что это ваша блажь и ваша прихоть очень часто, а потому что на это элементарно не выкроить денег, потому что семья, потому что дети, которых бывает не с кем оставить, а для путешествия они еще слишком маленькие. А бывает, что вам просто не на кого оставить, например, свое дело, какое-то свое маленькое предприятие, свой бизнес. Вас просто некому заменить, если вы уедете в отпуск. Я все это понимаю. Но продолжу настаивать на своем и не ради того, чтобы вас раздражать. Просто, пожалуйста, вот даже если сейчас, вот прям объективно нет никакой возможности отдохнуть, начните хотя бы думать в этом направлении. И думать не туманно и абстрактно, а на полном серьезе. Потому что, как говаривал ученый Выгодский, в основе каждого действия лежит мысль. Планировать отпуск – это само по себе уже разновидность отдыха. А потом, в зимние деньки, когда вспоминаешь этот отпуск, ты не просто абстрактно думаешь о том, что есть какие-то другие миры, а ты точно можешь вспомнить, как скрипит дверь в булочной, например, в Батшандау.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Иоанна.
1: Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю. И, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им:
2: «Это Я, не бойтесь!»
1: Они хотели принять Его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем.
3: Свободное радио. Нам по пути.

0: Наталья Мелешко. Весенний теплый ветер снова коснулся ледяных равнин, стремясь проникнуть до глубин и оживить все к жизни новой. И стужу мертвую пронзая, весенний ветер, спутник грез, на крыльях весело принес весны лучистое лобзанье. Вновь пробуждается природа, звонят вокруг колокола, со светлой Пасхой жизнь пришла, врата отверзнув небосвода. Душа желает обновления, и сердце наполняют вновь надежда, радость и любовь, и Божий свет, и воскресенье.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Привет, друзья! С вами Катя. Знаете, на иврите и арамейском слово «противник» звучит как «сатан». Это же слово означает «клеветник». Ложь – главное орудие дьявола. А разрушая ложь, творя правду, мы противостоим делам тьмы. У нас нет врагов. Есть люди, которых Бог призывает любить и о ком молиться. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Вслед за апостолом говорим и мы.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Вы только посмотрите, какой любовью одарил нас Отец. Мы зовемся детьми Бога. Да, мы Его дети. Мир не признает нас, потому что Он не признал Его. Да, любимые, мы уже теперь дети Бога, а какими мы будем, это еще не открыто. Мы знаем лишь то, что когда это откроется, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его таким, каков Он есть. И всякий, кто возлагает на Него такие надежды, очищает себя, потому что чист Он».

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

глаза, твои глаза я видел. Они ищут твои руки, твое сердце я видел. Оно ищет, и если скажешь ты, что одиноко мне, мне одиноко это место осталось, пригласи туда.

все неплохо бы. Да сотни душ идут у края пропасти. Мне хорошо с тобой, хочу тринадцатым я быть обязан.

0: 100 нескучных историй. Полная банка. Профессор философии, стоя перед своей аудиторией, взял 5-литровую стеклянную банку и наполнил ее доверху камнями. Затем он спросил студентов: «Скажите-ка, полна ли эта банка?»
1: «Полна, определенно полна», — был ответ.
0: Тогда профессор достал откуда-то емкость с горохом и высыпал все содержимое в 5-литровую банку. Затем немного потряс ее, горох занял свободное место между камнями. Профессор снова спросил: «Ну, а что вы теперь скажете? Полна ли банка?»
1: «Полна, вроде бы», — менее уверенно ответили студенты.
0: Тогда профессор взял коробку, наполненную песком, и высыпал его в банку. Естественно, песок занял абсолютно все оставшееся место в банке. После этого профессор вновь обратился к студентам с тем же вопросом. «Итак, друзья, полна ли банка?»
1: «О да, уж теперь-то она точно полна!»
0: – единогласно воскликнули все студенты. Профессор сделал паузу, а затем наклонился и достал из-под стола большую кружку с водой и вылил ее всю до последней капли в банку. Вода легко просочилась сквозь песок и заполнила остатки пространства. Студенты рассмеялись, а профессор с ноткой торжественности в голосе произнес: «А сейчас я хочу, чтобы вы поняли. Банка – это ваша жизнь. Камни – это важнейшие вещи в вашей жизни. Бог, семья, здоровье, друзья – то есть все необходимое для того, чтобы ваша жизнь все-таки оставалась полной, даже если все остальное потеряется. Горох – это второстепенные вещи, без которых можно обойтись или заменить их на другие. Это может быть дом, автомобиль, работа. Ну, а песок с водой – это все остальные мелочи, наполняющие каждый день нашей жизни. Покупки, развлечения, хобби, мода, решение насущных проблем, обустройство быта и так далее. Так вот, друзья мои, если первым делом наполнить банку песком или водой, не останется места, где могли бы разместиться горох и камни. Так же и в вашей жизни. Если тратить все время и всю энергию на мелочи, не останется места для важнейших вещей, для вечных ценностей. Занимайтесь тем, что вам приносит подлинное счастье и полноту жизни. Общайтесь с Богом, с любимыми людьми. Играйте с вашими детьми, встречайтесь с друзьями. Всегда останется время и на карьеру, и на ремонт дома с машиной, на развлечения и отдых. Занимайтесь прежде всего камнями, то есть самыми важными вещами в жизни. Определите ваши приоритеты. Остальное – это только песок. Мудро, не правда ли? И, кстати, о том же самом 2000 лет назад говорил Христос. Он учил так: «Не тревожьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить, во что нам одеться. Царство Божье и Божья праведность – вот к чему вы должны стремиться прежде всего, а остальное все будет дано вам в придачу». Новый Завет, Евангелие от Матфея, 6 глава. Другими словами, если Бог и Его воля будет у нас на первом месте, то все остальное будет на своих местах. Но многие считают, что сперва нужно получше устроиться в жизни, реализовать все задуманные планы, позаботиться о детях, внуках. А уж потом, может быть, останется время и для Бога. На молитву, на чтение Библии у них сейчас просто нет времени, не говоря уже о посещении церкви. И стоит ли удивляться, что без Бога в жизни таких людей все рушится? Планы рушатся, карьера и даже семья. Разве можно без Бога построить счастливую жизнь? Он такой нужный, такой любящий, он такой великий, удивительный, прекрасный, что вне всякого сомнения достоин быть на первом месте в списке наших приоритетов.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: жажду.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

Всем привет! Считается, что среднестатистический человек смеется 15 раз в день. Вот уж не знаю, кто это посчитал. Уверен, что наши слушатели делают это гораздо чаще. По крайней мере, мы для этого стараемся. А все потому, что улыбка и смех продлевают жизнь и укрепляют здоровье. С заботой о вас, Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Воронкова Ольга. Мне нужен Иисус каждый день, каждый час и каждое жизни мгновение. В себе хочу Слово Его растворять, хвалить Его благоговение. Он нужен мне, я нужна Ему. Нас небо крестом связало. Он светом своим разогнал мою тьму, дал жизни новое начало. А новая жизнь — любовь, благодать и снятие ветхой одежды, и сердце нужно Ему отдать. Жить верой, любовью, надеждой. Мне нужен Иисус. Без Него не могу я жить и любить не умею.

0: ежечасно. Мне нужен Иисус везде и всегда. Без Христа моя жизнь напрасна.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 26 сентября отмечается праздник с необычным названием «Воскресение славущее». На самом деле его полное название – праздник в честь обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Он установлен в память строительства и освящения храма Воскресения Христова, который чаще называют «храмом гроба Господня». Он был построен в начале IV века. Когда Елена, мать императора Константина Великого, обнаружила в Иерусалиме место распятия Иисуса Христа, на нем, по приказу императора, было начато возведение церкви. К 335 году работы были завершены, и в этот день, 26 сентября по новому стилю или 13 сентября по старому стилю 335 года, построенный храм был освящен. В России праздник в честь этого события получил и второе наименование – «Воскресение славущее». Как объясняют исследователи, согласно традиционным русским церковным воззрениям, храм Воскресения Господня в Иерусалиме, воздвигнутый на месте исторических событий распятия, погребения и воскресения Христова, невоспроизводим в своей уникальности, в том числе в названии. И потому храмы, посвященные событию Воскресения Христова, именовались на Руси во имя Воскресения Славущего. Славущее означает так называемое, от глагола «слыть», то есть «быть известным». Многочисленные воскресенские храмы в России посвящены именно этому празднику – обновлению храма, а вовсе не воскресению Христа, так как по православным представлениям никакая церковь, кроме храма гроба Господня, не может именоваться храмом Воскресения Христова. Другое наименование воскресенских храмов – храм Воскресения Славущего. В этот праздник в храмах, освященных в честь Воскресения Славущего, служба совершается как на Пасху – пасхальным чином. При этом торжественно восклицается «Христос воскресе! Воистину воскресе!»
3: След в истории.